не стынет чай, мы ловим языком небесные снежинки. Безумен мир, но пока идет эфир, слушает и слышит душа. Время не вода, время — это вайбовый ландшафт. Не унывай, мой друг, хандряй, кликай на дохлые линки. Время не вода, время чистить апельсинки.

кантата и прогремит с прошедшим временем прощанье. Набрякнут густотой печали облака, и ты опустишь взор, не в силах выдержать страданий. Набрякнут густотой печали облака, но вдруг возьмет тебя за руку теплая рука.

0: чем ваш эфир?
1: Да все о том же. Критическая деконструкция неоромантической эпохи в искусстве и литературе через призму политического аспекта индустриальной революции во Франции, Англии и Германии.
2: Радио Аноним.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота. 13.
2: 13.
3: Июня.
4: Июня.
5: В Москве 4 часа ночи. Это как 4 часа дня, но ночи.

0: Я узнал, что у меня есть огромная семья. И тропинка, и лесок.
1: В поле каждый класс.
0: Речь, небо.
1: Это все мое, родное. Это родина моя.
0: Сердце.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

не стынет чай, мы ловим языком небесные снежинки. Безумен мир, но пока идет эфир, слушает и слышит душа. Время не вода, время — это вайбовый ландшафт. Не унывай, мой друг, хандряй, кликай на дохлые линки. Время не вода, время чистить апельсинки.

кантата и прогремит с прошедшим временем прощанье. Набрякнут густотой печали облака, и ты опустишь взор, не в силах выдержать страданий. Набрякнут густотой печали облака, но вдруг возьмет тебя за руку теплая рука. Набрякнут.

еще, долбоеб, сука? Какой же ты?

0: Она отказала мне, сказала, что любит тебя. Думай, что любит тебя!
1: Да она не может любить меня!
2: Да я люблю тебя!
3: Тьфу, деревня!
4: Радио Анон ФМ.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Суббота.
2: Суббота.
1: 13.
3: 13 июня.
2: Июня.
4: Становись! Доброе утро, ребята. Начинаем заниматься. Встаньте прямо. Вдохните. Шагом. Марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Левой, левой. Плечи расправьте. Раз, два, три, четыре. Смотрите вперед. Раз, два, три, четыре.

первое упражнение – подтягивание. Делаем под музыку. Пальцы к плечам. Руки в стороны. Вверх и вниз. К плечам прогнуться, потянуться. Руки вниз.

продолжайте. Раз, два, три, четыре. Последний раз. Достаточно. Второе упражнение. Повороты туловища с хлопком в ладоши. Начнем в левую сторону. Руки в стороны, поворот прямо, руки вниз. Руки в стороны, хлопок, в стороны, вниз, в стороны, хлопок, в стороны. Продолжайте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вдох, выдох, вдох, выдох. Достаточно. Третье упражнение. Пружинящие наклоны туловища в стороны. Ноги поставьте врозь, пошире, вот так. Руки переведите на пояс. Ладони на затылок, наклон влево. Еще, еще. Выпрямиться вправо. Еще, еще. Выпрямиться. Раз, два, три, четыре.

наклон, наклон, наклон, хорошо. Ноги поставьте вместе, пятки вместе, носки врозь. Руки переведите за спину. Будем делать приседания. Присесть, встать, присесть, встать. Раз, два, три, четыре, выдох, вдох. Прямее держитесь. Раз, два, три, четыре. Опустите руки. Наше следующее упражнение, ребята, наклоны туловища вперед. Шаг левый вперед, руки в стороны. Наклониться. Выпрямиться, приставить ногу. Шаг правый, наклон. В исходное положение.

0: три. Закончить. Руки согните, пальцы к плечам. Наклоны туловища назад. Наклоните туловище назад, руки вверх. В исходное положение. Раз, два, три, четыре. Наклон. Выпрямиться. Наклониться. Выпрямиться. Продолжайте, продолжайте. Хорошенько прогнуться. Последний раз.
1: На всей земле.
0: Довольно.
1: Крепнут дружба.
0: И последнее упражнение. Прыжки на обеих ногах. С поворотом на 90 градусов. Начнем с поворота влево. Приготовились. Начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А теперь поворот.

Подними руки вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, опустите руки. Наш урок, ребята, окончен. Переходите к сложным процедурам. Всего хорошего.

надежные друзья, а где недруги, маскирующие свои колонизационные цели. Советских людей искренне радует, что в мировой политике увеличивается роль стран, освободившихся от оков колониализма. Недавно закончившаяся в Каире конференция неприсоединившихся стран наглядно показала их волю покончить со всеми формами колониализма, сохранить и упрочить мир, укрепить единство сил, борющихся против империализма.

is gone.

0: Сегодня суббота.
1: 13.
2: 13 июня.
3: Июня.
4: Говорит Москва. Московское время 8 часов.

Time is running out. Time is running out.

и восстали машины из пепла ядерного огня. И пошла война на уничтожение человечества, и шла она десятилетия. Но последнее сражение

0: Вот кто я? Киборг, помноженный на вечность. Это терминатор, выбежавший из земли.
1: Последнее сражение. Состоится здесь.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
4: 13-е. 13-е.
1: Июня.
3: Июня.
5: Слушай, а сколько сейчас времени, ты не знаешь? Так, примерно. Можешь почувствовать?
6: 9 утра. В Москве.
5: Да мне вообще все равно, который час там. Чего там сейчас? Что там творится, мне все равно.

This is

0: Ты всего лишь машина. Только имитация жизни. Робот сочинит симфонию? Робот превратит кусок холста в шедевр искусства?
1: Я умнее тебя! У меня памяти 16 мегабайт!

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
0: Суббота.
3: 13 июня.
4: В Москве 11 часов.
5: Get with this.

взрослым. Сложившаяся структура организации способствует подготовке и реализации системы массового участия. Таким образом...

Я так рад, что спас меня. Я так рад, что спас меня. Я так рад, что спас меня. Пою я слава. Спас меня.

0: поймете вашу мать. Людка! Людка! Деревня!
1: Радио Анон ФМ.

0: Сегодня суббота.
1: 13.
2: 13.
1: Июня.
3: Июня.
4: В Москве полдень. У некоторых уже начинается обед.

0: сегодня. Сегодня.
1: Суббота.
2: Суббота.
3: 13.
0: 13.
2: Июня.
4: Июня.
5: 13 година. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш?

0: Ты чё, долбоёб, сука? Какой же ты поц, блядь? Когда ты умрёшь, сука? Ты такой баран, блядь. Я ненавижу тебя, ты полный баран, сука. Я смотрю на тебя, блядь, что ты пишешь, что ты делаешь. Ты полный идиот. Ты что, не видел, блядь, выше, что я уже на маунте?
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Суббота.
2: Суббота.
1: 13.
3: 13.
4: Июня. Июня.
5: 14 година. У Києві не женись, а в ромнах коней не міняй.

0: Представь, если бы у тебя не было срки. Куда бы шли твои кака? Они бы устроили засор. Расширяйся, расширяйся до тех пор, пока... И ты в мире хуйни! Все это сильно научно.
1: Радио, Анон ФМ.
0: Приступим!

0: Сегодня. Сегодня.
1: Суббота.
2: Суббота.
3: 13.
4: 13
3: июня.
2: Июня.
5: В Москве 3 часа дня. Время идет, а жизнь в Рашке становится все хуже и хуже.

0: Им было тоска умойная.
1: Такое чувство, будто это очередной заговор.
2: Тосио.
1: Что же мне делать?
2: Тосио.
1: Что же мне делать?
3: Что-что? Слушать радио Анонимус.

0: Вот сюда его ведите, садите за стол. Так, чуточку левее. Давай ты, блядь, головой ты поверни, ёбаный придурок. Давай, давай, садись. Голову не прячь. Голову не прячь, я сказал. Блядь, подними ты голову, я сейчас тебе сам ее подниму нахуй. Чего ты? Сядь спокойно, сядь ровно, все нормально. Сейчас знаменитым станешь, нахуй. Все, камеру поставили? Ну все, давайте. Значит, так. Тебя мы нашли в интернете. Ты писал в кукарекалку диджеям, то, что мы все у тебя будем сосать хуи. Это так?
1: Нет, нет, нет, я ничего.
0: А что ты писал тогда?
1: Я не писал.
0: Вот твой айпишник, твой адрес, блядь, вот твоя фотка, нахуй. Чего?
1: Не-не, пацаны, это... я подружиться просто хотел.
0: С кем ты подружиться там хотел, а? С кем? Что мы сосать у тебя будем? Что-то пидор, что ли?
1: Нет, я нормальный.
0: А что ты нам предлагал сосать тогда?
1: Ну, а так шутить типа пытался.
0: Шутил, блядь? Да шутился, блядь. Поймали тебя. Знаешь, что с тобой теперь будет? Все радио тебя узнает.

0: Сегодня суббота.
1: 13 июня.
2: Июня.
3: В Москве 17 часов. Первые рабы идут домой.

0: Ты чё, долбоёб, сука? Какой же ты поц, блядь? Когда ты умрёшь, сука? Ты такой баран, блядь. Я ненавижу тебя. Ты полный баран, сука. Я смотрю на тебя, блядь, что ты пишешь, что ты делаешь. Ты полный идиот. Ты что, не видел, блядь, выше, что я уже на маунте?
1: Радио Аноним.
2: Folks, we have a very special guest for you tonight. I'd like to introduce...

Яскраве радіо Анонімус.

Я узнал, что у меня есть огромная семья. И тропинка, и лесок, в поле, прямо по классу. Речь, небо, это все мое, родное, это родина.

раз в 2 минуты. Он нам ответит. Я же спросил сегодня Окей. Да, работает он упорно. До свободной минутки. Так. Пошли читать, видимо. Второй этаж. Outworld будет через 1.5-2 часа. 1.5-2 часа. Go, peace, girl.

Нет, ты где, ёб мать? А чё? Тут же. Где была та комната? А, вот, да, все. Так. Ты меня прочитали? На следующий инструмент.

Я прочитаю сначала описание. Наверное.

Так. Как вам запомнить, куда доллары сливать еще можно?

Так, пошли в лабиринт сначала. Хотя, ну, блядь, не читать. Ай, ладно, потом. Где оставшиеся закрытые двери? Ага. Даймондс. На втором этаже. Ну, блядь, лифт.

And 47. Даже не добавилась память. Ну ладно.

Так, 4. Что 25? А. 3. Да, похоже на то. Тогда 3, 5, 7, 16, 25, да.

Ну это шорткат. А, ну ты 14 минус. Посчитай в уме, да. Да, да. Да. 53 минус 14. 3, 43, 39. Нет. 239. Не, я лезу за калькулятором. Это не блюпринт, чтобы я все в уме обязательно считал. Здесь 167.

Никто не знает, будет ли сегодня конференция. Вы можете сходить, вот есть такое место под названием Радиочан, конференция в телеге. Вот вы можете там сходить, и там вам на все ответят.

Ясно, суммарно 100 в каждом сегменте. А 50, 66, 70, 78. 78, значит, 22. 100 минус 22, 78.

Сколько? Нужно ее имя узнать. Ну, так и в сюжете не разобрался, то конкретно кто это, не знаю. Но имен звучащих, как... Сколько Лорелай? Лорелай 7 букв. Вейс? Как там ее? Че, сразу пытаемся? Где? Где мы биографию читали?

Не, ну блин. Ну а где это было? Не в буку, не в книгах. А, блядь, это в книгах. Hella face. Relive face. Ну окей, тогда нет. Где нет? Пошел лабиринт.

Куда глаз вставлять? Там 6 букв, Лорелей. Ну, сейчас проверю. То есть, в Лорелей 7 букв, а там 6. Я могу ошибаться, я мог ошибиться. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, тут 6 букв.

Как звали Баранину? Ней. Ну, окей, да, логично. Ренате. Логично.

Я спросил вас бер итинг салат, Белла. Кстати, Белла. Белла. Что такое грази? And we can start to wrap up this project. I have settled for the Madonna on this cassette. Artist. I will see you soon. Так как оно читается, синьорита? Спасибо. Грация. Грация. Окей. Так. Пошли сначала в последнюю комнату. Карточки, синьорина. Почему деньги не приносятся?

Так, американских долларов нигде не пропустил. А что, мы ж разве уже не использовали? Где это? Ноутс, наверное. Решай. Мы что-то использовали Second Magic World. Magic World.

64. В смысле? А я на том сконцентрирован. Can see I've got a mental trouble, please. Quite the metaphor you created, синьорина. Ну там смещается верхушка одной фигуры с низом другой. An escape artist who cannot break free from... Мы заняты игрой. Мы не хотим смотреть шорты про покаки. Здравствуйте. Обосранные шорты, буквально. Ты выучил латынь? Now release me. If it is taped on the back. Ну, типа этот Лоренцо.

Где арт? Лорен. Зон. Дай.

не вращается в обратную сторону. Все по одной кнопке. Грация. Now that we are on our way to freedom from the monetary system, we can get back to the project. The Banzi's cassette is perfect for our needs. I will see you soon, синьорина. Так, американский доллар забыл. Так сколько там я теперь забыл? 64 вроде бы. 4. Мне понравилось два сообщения про ЖБ. Сначала типа философство философствующее про вот про юг, не помню, что там именно было. Про как сказать, про потерю морального облика теми, кто вышел из юности, а потом... Ой, шортс про говно. Я что, не открыл? Неправильно? Окей. Я задумался про говно просто. 16. 16. Ну 6 же. 6 и 4. А, нет, не 4. Или 4. Ну 64 вроде бы. 14? В смысле 14? Почему 14? А, пас номер 14. Я не знаю, почему 16. 60. Погоди. А тут сколько? Тут тоже 64, нет? А, это 14. 14. 14.

Так, все открыли. Пошли в лабиринт или пошли в лабиринт?

0: Его лабиринт, либо смотреть кассеты.
1: Восемь процентов.

Так, лабиринт. Не помню, какое. Какое из... Так, сейчас я у главного входа. Ну, пошли сначала ближайшую проверим. Но это, по-моему, про обед вопрос. Ответ на вопрос про обед я все еще не знаю. Ну, кстати... А мне что, уже на ответ на вопрос про обед, да? Ладно, пошли на выход. Пошли сначала кассеты смотреть. Так как тут столько... Только ключи от вот пазлов с коробками, которые вряд ли дадут ответ на вопрос про обед.

Где это еще было? Вроде... Как туда пройти? Там должна быть лестница. Где эта лестница? Тут должна быть лестница. Где, блядь, лестница должна быть?

Это, видимо, да. За неимением других лестниц.

Так. Право, лево, право, право, лево, лево, лево, право, право, лево. Записал, нет? Право, проверяй. Записал.

наконец-то перевалили за 80%. Так, то и то где-то близко к первому этажу. Вот оно. Сохранись-то. Так, где...

November 3rd. May. Mother Mary. May. June 15th. August 16th. Okay.

0: Сегодня суббота.
1: 13 июня.
2: Июня.
3: В Москве 19 часов. Уже темно, наверное.

Thank you.

0: сервер упал почти на сутки. В плейлисте полальбома Ранеток диджей обосрался в прямом эфире. Эти и многие другие эпичные фейлы на радио Анонимус.
1: Чё, записалось?

мы начинаем. Так, сейчас я подключусь к конференции, у меня мамбл прогружается, это нормально. DNS в моем гондоне никчемный.

0: Всем привет! А что это у вас фоночка сегодня?
1: Так, подожди. В эфире субботе-конференция, и ее ведет диджей Obsidian после двухнедельного перерыва. Одну субботу я проебал случайно, ну, вторую намеренно. Мы там вот у нас, значит, двое братьев вернулись с армии, так что мы отмечали. Язык не заплетается. Язык заплетается, потому что он у меня сухой. Я только что, примерно час назад умудрился очень плотненько поесть, потому что я сначала смешал.
0: А чё я никого не слышу?
1: Хуй.
2: Я обсидиана слышу.
1: Ура.
0: А я нет.
2: А это твои проблемы.
0: А интересно, как оно так получается вообще.
1: Не, ну если вот посмотреть до доктора Икс, у меня где-то 10% пакетов не доходит, но чтобы не слышать, так не должно быть. Так вот, я поел в блендере молоко с творогом и бананом и карамельным сиропом, потом заел это такой хорошей плотненькой котлеткой с макаронами с сыром, поверх съел два мороженых, вот, и что-то у меня во рту все еще суховато. Вот, хотя я выпил уже, наверное, стакана 3 воды. Вот. А как дела у вас?
2: У меня от тебя старая реклама, пародия из КВН. Он съел 3 морковки, упаковку селедки, запил литром непастеризованного молока. Смотрите на Первом канале. Остановка по требованию.
3: Здравствуйте. Я требую, чтобы у меня был такой же ужин каждый день.
1: Устройся на работу вот инженером разнорабочим в стартап, и он будет у тебя каждый день.
2: Вот. Ну а ухлажнять язык, ну, надо эту задачу решить как инженерную. Вот, давай, например, подумаем. Ты выпил 3 стакана воды, так?
1: Так.
2: Вода не помогла. Следовательно, возможно, вода не смачивает те самые вещества или те рецепторы, которые надо смочить. Вот, возможно, стоит в воду добавить эмульгаторов, чтобы эмульгаторы смешали, своими молекулами сцепились, например, с молекулами масел, и вода лучше усваивалась. Как такой вариант?
1: Возможно, но что добавлять в качестве эмульгаторов?
2: Ну, например, классическую горчицу. Смузи с горчицей, а?
1: Замечательно.
2: Вот, также нам пишут, шутка про пизду. Ну, я не знаю, какие в пизде есть эмульгаторы, вот, но, в принципе, там какие-то жирные кислоты наверняка имеются в секрете пизды. Вот, и наверняка там есть какие-то вот жиросвязывающие молекулы. Так что, в принципе, полизать пизду тоже вариант.
1: Я вот задумался, а полизать пизду, это будет также вот полезная альтернатива пробиотикам или все-таки нет? Там же тоже есть микрофлора.
2: Да, но там еще есть соли, потому что пизда-то еще может потеть. Вот, и, соответственно, соли, наоборот, позволяют удерживать влагу. Как пробиотик вряд ли поможет, а вот как изотоник вполне себе может работать.
1: Надо взять эту идею на вооружение.
2: Вот, в качестве пробиотика, думаю, нет. Во-первых, соли из пизды могут разрушать липидные мембраны, вот, и такие вести к гибели полезных бактерий. Вот. Кроме того, мы не знаем, какой будет осмотический баланс. Возможно, из-за осмотического давления полезные бактерии просто разорвет на части. Вот. Тем более, вот нам подсказывают, зависит от количества половых партнеров твоей пизды. Вот. Полизал пизду и в качалочку.
1: Да, при большом количестве половых партнеров это будет не только изотоник, но и источник протеина.
2: При большом количестве половых партнеров это будет отличный иммуностимулятор.
1: Да-да-да, не без этого.
2: Вот, ну что, там нам что-нибудь анончики пишут?
1: Нет, нам пока нихуя не пишут.
2: Возможно, это потому, что кое-кто нажал не все цифровые фиговины, и кое-кого тупо не слышно. А мы тут сидим, петротянем, семеним и бампаем, а все зазря.
1: Не-не, я проверил, все нажато, нам вот только написали в чатик Ютуба «Привет!» Да, анончик, привет.
2: Привет тебе, анончик, теперь ты тоже с приветом!
3: А вообще, у меня тут давным-давно созревал вопрос, и я все ждал, когда его можно будет озвучить.
1: Начинай.
3: Итак, что же делать анончику, если у него сдохнет мамка и останется две хаты? И одна хата будет в городе, относительно городе, а другая хата будет у него в каких-то ебенях, разваливающихся, вот, где коммунальщикам абсолютно похуй, правительству абсолютно похуй, инфраструктуры как таковой особо нету, там парочку магазинов на все село. И чё, блядь, делать тогда, вот, как вот тогда с имуществом поступить? Потому что как-то если продать, то получается разовый профит, если съехать в село, то получится какое-то понижение уровня жизни, потому что там панелька и всё слышно. Очень картонно на несколько этажей, а если остаться в городе, то что, блядь, тогда делать с хатой, кому ее сдавать, кому она там нужна, пердя.
2: Ну, давайте попробую я ответить, если других желающих нет. Вопрос на самом деле очень серьезный. И все подобные ответы, вот такие серьезные вопросы, надо предварять дисклеймером. Итак, дисклеймер. Данный ответ не является финансовой консультацией, не является финансовым советом и не является призывом к действию. В конечном итоге ты сам, сука, несешь все риски за то, что ты будешь делать со своей собственностью. Вот. Мы можем только вот смотреть, что куда, какие варианты возможны. А конечное решение ты должен принять сам. Understand?
3: Так.
2: Вот. Ну, смотри. Если все это дело просрать, то есть продать, вот, у тебя будет много денег. С одной стороны, это клево и, наверное, самый крутой вариант. Но вопрос, сумеешь ли ты эти деньги сохранить и как долго? Проблемы здесь две. Проблема номер один – это инфляция. У нас там Набиуллина пропала, вот, куда делась, никто не может найти девочку лет 65. Вот. И что там произойдет, непонятно. Потому что не воскресло. Не знаю, я сегодняшних «Нас предателей» еще не смотрел. Может быть, уже и воскресло. Вот. Обещают доллар по 150, по 200, по 300, а то и по 500. Вот. То есть гиперинфляцию. Это значит, что, ну, условно говоря, твоя хата в ебенях тебе будет стоить, за нее дадут тебе миллион. И вот сейчас на этот миллион, условно, ты можешь купить, ну, 10 средних компьютеров. Вот. В какой-то прекрасный день кто-нибудь из депутатов что-нибудь спизданет, что-нибудь произойдет, и доллар будет стоить 500 рублей. И, соответственно, купить ты сможешь уже не 10 компьютеров, а 2 компьютера. Вот. То есть, казалось бы, деньги те же, а покупательская способность упала в 5 раз. Вот. Это первая проблема. Также может кто-нибудь из депутатов что-нибудь спиздануть, ввести какой-нибудь ебучий налог, и ты купишь только один компьютер или только 0,5 компьютера. То есть вчера мог 10 компьютеров, а сегодня на эти деньги там 0,5 компьютеров. Такое тоже бывает. Дальше. Мне тут в чате пишут, что на миллион сегодня нужно купить биток, хотя миллион – это копейки. Анончик. Для кого-то миллион – копейки, для кого-то и 100 тысяч – огромные деньги. Пример для меня. Вот, поэтому идея хранить деньги в 3-литровой банке, она не самая хорошая и ведет к тому, что деньги постепенно будут сгорать. Вторая проблема сохранения денег – это то, когда ты носишь с собой такую сумму, ты заходишь во все магазины, такой: о, надо купить мороженое, пирожное и так далее, и тому подобное. То есть царишь деньгами. Следовательно, когда ты царишь деньгами, ты тратишь их, ну, неосмысленно, необдуманно. Вот. У тебя нету бюджета, и ты как бы можешь себе все это позволить. Но таким образом ты тратишь больше, чем обычно. И деньги, как вода, у тебя будут из рук улетать. Соответственно, деньги с продажи этой квартиры у тебя быстро улетят. Вот. Самый, как бы, очевидный вариант – положить деньги на депозит в банк. Он пишет: ну, 100 тысяч в день – неплохой доход, да. Единичка, мне бы 100 тысяч в год хотя бы зарабатывать, уже было бы неплохо. Итак, положить деньги в банк, наверное, наиболее правильный вариант. Но какой? Потому что банки сейчас банкротятся, обещают заморозку пользовательских вкладов. И есть шанс, то, что деньги ты положишь, счет заморозят. А когда разморозят, на эти деньги не то, что полкомпьютер. Вот, разве что только на автобусе покататься можно будет. Вот, так что банк – это тоже рискованно. Можно купить доллары, биткоины или золото. Надо понимать, что это очень высокорискованные сделки. И ты какую-то сумму все равно потеряешь. Но насколько большую сумму ты потеряешь, непонятно. Напишет: можно купить доляры и через год с долларом по 500 купить десяток хат по 1000 долларов. В принципе, да. Но это нужно точно знать, что через год доляр будет именно по 500. Потому что вот у нас уже есть опыт, когда мы доляры покупали по 150, а потом доляр стал стоить 65. Так что, если бы ты точно знал курс доллара или там биткоина, это было бы охуенно. Но мы его не знаем. Что будет там через полгода или год, мало кто знает. Вот, он пишет: а можно за 1500 деревянных прямо сейчас купить домик в Бедорусском Битурске? Вот. Но опять-таки, у него и так домик где-то там в ультраебенях, и он понятия не имеет, что с этим делать. И вот, исходя из этого, из того всего, что я сказал, продажа квартиры в ебенях принесет деньги, но вопрос: что с ними делать? Квартира, которая была проблемой до этого, превратится в вопрос, куда потратить деньги, на что их проебать так, чтобы не было мучительно больно. И это будет другая проблема.
3: Да-да. А в целом так, конечно, можно и не продавать, но если нихуя не делать, то хата будет приносить убытки из разряда 15 тысяч в месяц, умножить на 12, вот столько-то в год плюс налоги.
2: плюс налоги, плюс пени. У меня одна из хат генерирует по, там, по 10 тысяч только одних пени. Вот. Не коммуналки, а только одних пени. Плюс коммуналка. Так что сдавать ее такое. Вот, то есть даже если ее сдавать за приличный прайс, толку от этого сильно не будет. Вот, потому что долгов слишком много. Вот. Но если ее все-таки сдать изначально, то это какой-никакой актив. Вот. И, по крайней мере, если доллар будет по 500, цена на хату резко поднимется. И ты таким образом будешь защищен. Хоть как-то защищен. Впрочем, если у тебя под подушкой будут лежать золотые слитки, ты тоже будешь, ну, сколько-то защищен. Вот. Нам пишут, сдавать за доляры. Ну, сдавать за доляры в рашке не получится, но можно, вот когда ты сдаешь хату, можно сразу покупать на вырученные деньги доляры, биткоины, щиткоины, картошку, горох, консервы, вот, и как-то так. Вариант, вариант. Плюс это называется диверсификация. Вот, если не сдавать, то получишь огромные долги, как у меня, и никакого, кроме долгов, никаких профитов. Тебя однажды поймают приставы на улице, как поймали меня, и гроб-гроб кладбище.
3: Так а что же тогда делать? Переезжать в хату в селе и сдавать городскую, или пытаться сдавать сельскую хату? Вот.
4: В селе одни орки, в деревне ты ничего не сделаешь хорошего.
2: Вот, я здесь полностью согласен. Вот, но опять-таки возвращаемся к дисклеймеру. Конечный итог, в конечном итоге, решать тебе. Вот. Лично я, если бы был в такой ситуации, ни в коем случае не совет, вот, попытался бы сдать именно городскую хату, потому что она дороже, а сельская нахуй никому не всралась. Вот, и уже пытался бы жить в сельской хате. Вот, также нам пишут, если есть опция не сдохнуть в селе, лучше в селе и сдавать город.
1: Так, нам тут также вот анончики пишут два отдельных замечания. Первое. А у тебя берут квартиры, если ты объявишь себя банкротом? Тут, возможно, пропущен знак вопроса. Расскажи, как тебя поймал пристав, почему ты приставу мужика не смог игнорить как тянку?
2: Да, пристава мужика я не смог, хаты отберут, кроме одной единственной. И то там приняли новый закон, то, что одну единственную можно разменять и оставить тебе клоповник, а все остальное с тебя взять. Так что уже все. Больше там ничего не написали?
1: Нет.
3: Пиздец, тогда получается большое количество квартир, это большая обуза. Вот, если в одной живешь, вот, то получается норм. А чем больше хат, тем больше нужно платить коммуналочки, вот, и тем меньше вероятность выйти в профит.
2: Ну да, риски есть. Более того, нужно постоянно подпрыгивать кабанчиком. Вот все мне завидовали то, что у меня дохуя квартир, дохуя квартир. Ребята, это дохуя долгов, это не профита, это не жизнь, рантье. Когда ты живешь, катаешься по странам, у тебя все есть. Не, нихуя. Если ты аутист, это только долги и судебные приставы, арестованные счета, заблокированные карты и все такое. Он пишет, просто ты ленивый аутист. Ну какой есть?
3: Какие вообще выводы нужно сделать? Не покупать хаты в селах или как?
2: Выводы делаешь ты сам.
3: Ну, кажется, я могу только оперировать тем, что в городе побольше всяких доставочек, сервисов, магазинов, а в селе там 1,5 доставки и соответственно, магазинов в разные.
1: Слушай, места. Если у тебя в селе есть хотя бы одна доставка, это уже неплохо.
2: Ну вот, и главный вопрос, что там написали, у тебя есть деньги на доставки? Я, например, доставками в принципе не пользуюсь. Вот априори.
1: Ну, ты ими не пользуешься, потому что у меня нет телефона на андроиде с Google сервисами и вот этим всем.
2: И это тоже. Но по-любому, когда человек приходит и что-то мне дает, приносит, он затрачивает на это энергию, время. Ему, значит, надо за это заплатить. Откуда берутся деньги, которые ему заплатят?
1: Ну, они, как правило, вносятся в стоимость продуктов, но прикол в том, что цена как бы что в магазине, что в доставке одинаковая. То есть, если ты заказываешь доставку, то ты вот отбиваешь стоимость продуктов еще тем, что вот отбиваешь ту как бы стоимость доставщика, которую в них заложили. А вот в магазин ты еще, получается, за это доплачиваешь своими калориями.
2: Ну, эту вот экономику я не очень понимаю. У нас был такое, то, что покупаешь от 2000 рублей, и тебе бесплатная доставка. Было такое. Сейчас такие таблички куда-то исчезли. Ну и опять-таки, вы, москали, совсем зажрались? Вот что я хочу сказать.
1: Ну, я не пользуюсь обычными тоже. Вот что-то все вокруг их гоняют, а мне как-то, ну, если там прям надо вот срочно и много, ну да, можно заказать доставку, а так, ну, зайду сам.
3: Я не знаю экономику доставок и какой там бюджет используется, но в основном, если всякие использовать сервисные фигни там, то выходит не особо дороже, там, может быть, рублей 150 накинут, вот, а если найти промик, то, возможно, даже дешевле, чем в магазине. А некоторые магазинчики, вот, доставляют действительно по такой же цене, что в магазине, что в доставке, но бывает, что нет. Бывает, что для доставки цена одна, для офлайна цена другая.
2: Ну и вот, соответственно, смотри, 150 рублей. Для меня это очень большие деньги. Потому что пакет сметаны стоит 140 рублей. Соответственно, вместо того, чтобы заказывать доставку, я лучше пойду куплю еще плюс один пакет сметаны. Вот. Или я куплю дерьмовые колбасы за 200 рублей. Вот. А чем искать промик и тратить на это время, мне, блядь, проще одеться и за 15 минут дойти до магазина. На поиск промика я потрачу времени и сил куда больше.
3: Справедливо, но если бы можно было сконвертировать время и силы в деньги, то это был бы другой вопрос.
1: Это называется работа.
2: Да, с языка снял. Конвертирование времени и сил в деньги – это работа. Но у бетардов не бывает работы. Ну что, мы ответили на твой вопрос вежливо и аккуратно?
4: Теперь давайте займемся сексом.
3: По большей части я узнал какую-то общую информацию, вот, но не особо конкретно. В принципе, если дальше развивать тему хат, то окажется, что ремонт может быть дорогим. Вот. Но я не знаю, стоит ли дальше это развивать. Или у вас есть?
2: Да,
3: или у вас
2: есть? Да. Или у вас? У меня вот та же самая проблема. У меня есть засранная хата, там надо бы сделать ремонт, но кто его будет делать и на какие шиши, совершенно непонятно. А без ремонта, ну, сдать ее может только за копейки каким-нибудь узбеком. И то хорошо, если узбеком, а то придется индусам.
1: После индусов стоимость ремонта вырастет еще больше.
2: Мне кажется, больше она вырасти уже не может. Вот нам пишут, ремонт это 1005 баксов минимум. Понимаешь, 5000 баксов, конечно, хороший ремонт, но вся квартира хорошо, если стоит 10 тысяч баксов. Вся, целиком. Вот, соответственно, если вся квартира стоит 10, то делать ремонт за 5, мягко говоря, экономически неоправданно. Особенно, если ты там жить сам не собираешься. Вот. А если вся у тебя 100 тысяч, это другой вопрос. Но в моих ебенях квартир по 100 тысяч, наверное, где-то есть. Но это не про мои квартиры. Нам анончики что-нибудь написали еще на эту тему?
1: Анончики нам написали. Какие нахуй доставочки сервиса ты в город смотаешься на деньги от сдачи городской квартиры? И сейчас говнить продаются утки, как куриц, только утки. Пробовали? Как вам?
2: Не пробовал.
1: Я тоже не пробовал. Только из Вкусвилла, но утка, она везде утка, наверное.
0: Не понял насчет смотаться, куда смотаться, чего смотаться.
1: Ну, ты начинаешь сдавать хату в городе, живешь в деревне, и вот на
4: выручные деньги можешь... нас нету.
1: На вырученные деньги можешь съездить разок в город.
0: Охуенно. Я так в одном сервисе прием с кэшбэком от одного банка катался в город, который находится в часе езды от меня, а потом обратно на электричке. Мне настолько понравилось, что я больше не захотел повторять данный опыт, даже с кэшбэками.
1: В чем проблема опыта на электричке? Нормально.
0: Большие время затраты, и потом ждать этого курьера, когда он приедет, побибикает, найдет, договорится с ним, встретится. После этого из этого сервиса начинают перезванивать, говорить, о, знаете, у нас заказывали еду, не хотели бы вы еще раз у нас купить.
2: Нам пишут, только все равно косметический ремонт нужно сделать. Отлитурить все поверхности, выкинуть все просранные предметы и поклеить обои. Да, чую, но здесь уже сложно. Например, я пошел выкинуть унитаз. Вот у меня посередине комнаты был унитаз, его надо было выкинуть. Итог. 350 рублей только доехать до хаты. Вот. Я этот унитаз вытащил, вот, донес до помойки, вынес, то есть его надо спустить на первый этаж. Его нужно, естественно, без лифта. Вот. Его нужно дойти до помойки там метров, ну, 30, наверное, вот по прямой. Но, блядь, я умудрился засрать себе рубашку, засрать брюки. Брюки у меня длинные, я умудрился ходить по этим брюкам, вот, вот, хорошо хоть не порвал. Я умудрился себе спину не сломать, я потом 4 дня

0: делать. Потому что если даже я этот матрас возьму ручкой в перчатках за краешек и просто потащу через все этажи до помойки, поднимется огромная стена пыли. Так-то я работаю в любом случае в респираторе, но эта пыль осядет опять на рубашке, опять на штанах, опять на волосах, опять мне все это придется варить, кипятить. Короче, сложно это.
1: Не знаю, как там делать косметические ремонты. Я считаю, что ремонты нужно делать инженерные. А инженерный ремонт – это перекладывание электропроводки на новую, перекладывание трубопровода, ну и все вот это в этом духе.
0: Это прекрасно, если у тебя есть деньги. Напишут, есть мальчики с буханками, которые приезжают и все увозят за 100 баксов. Есть проблема в том, что нету этих 100 баксов. Вот, и нету спонсора, который просто легко дает эти 100 баксов на все и вся. Вот, мне, к сожалению, не дают.
2: Ну, ладно, предложить, так сказать, спонсору долю за сдачу этой квартиры потом будет, наверное, тупо.
0: Учитывая, сколько денег у этого спонсора и то, что ему это совершенно неинтересно, да. Но в целом мы давайте не будем сваливаться на меня. У нас была тема, как Битурду быть со своей недвижимостью, а лично меня давайте обсматривать не будем. Вот пишут, что я финансовый инцел и финансовый куколд. Не знаю, может быть.
1: В общем, если у кого есть мысли, вот помимо вот уже высказавшегося человека, как поступить с недвижкой, можете озвучить, там написать, приму к сведению.
0: В любом случае, ответственность за тебя никто принимать не будет. В любом случае, даже если тебе дадут охуенный совет, он будет по-хорошему вот с таким префиксом. То, что это не является финансовым советом, не является инструкцией к действию, не является бла-бла-бла-бла-бла. Вы должны сами это осознавать, бла-бла-бла. Вот, это только идея. За тебя никто не примет.
2: Вот, так нам тут написали. Чтобы донести унитаз до помойки, надо спиздить коляску из подъезда и возить на ней грузы. Кстати, обзавестись какой-нибудь вот такой, ну не то что коляской, а хотя бы вот этой тележкой для грузов, ну или типа как вот бабульки ходят в магазин, ну или по крайней мере раньше вот часто ходили, это не самая плохая идея.
0: Понимаешь, такая коляска у меня есть. Но прежде чем ты на эту коляску этот унитаз погрузишь, тебе его нужно хотя бы на первый этаж по лестнице спустить. Вот. А пока я это делал, я уже весь перемазался.
2: Ну, я умею на такой коляске и по лестнице спускать, просто надо это осторожно делать. Хотя унитаз есть риск в процессе разбить, но тем хуже для унитаза.
0: Ну тогда уж лучше дождаться 3 часов ночи и выкинуть унитаз в окно.
2: Тоже можно. Я бы сказал, это достаточно по-панковски будет.
0: Вот, в моем случае это было, в моем случае это было невозможно, потому что мне оттуда еще нужно уйти. А путь от моего дома до вот этой хаты это примерно 2 часа пешочком. Так что...
1: Если выкидывать унитаз в окно, то нужно обязательно на асфальт или какую-нибудь бетонку, чтобы посмотреть, как он раскололся и с ехидной мордочкой вот посмеяться над этим.
0: Нет, нужно, когда ты его будешь выбрасывать, сразу в хате все выключить, чтобы никто ни в коем случае не увидел, откуда его выкинули. А если будешь с ехидной мордочкой смеяться, на следующий день будешь штраф платить.
3: Опыт говно. Шампанского не было. Водка бы

0: дела.
1: Ну ладно, раз других ответчиков у нас нету, какие у вас еще есть темы?
2: Обсидиан, расскажи нам про охуенные видеокамеры с захватом движения.
3: Знаешь, а ты видос-то посмотрел?
2: Да.
3: Вот, несмотря на название видоса, как оказалось, и я этому рад, это вот часть серии, будут еще видосы, и про сам захват движений было сказано только вот в общем, ну, как это принципиально работает, а вот про софт, как там преобразовывать вот то, что идет с камер уже в 3D, пока не было. Это вот он анонсировал в следующем видео. Да, если что, я сейчас говорю про вот видос, который скидывал на главную, я вот что-то такое смотрю. Ну, как-то мне он попадался в рекомендациях, и такой, ну, как бы прикольно, но чуть не особо интересно, не хочу. А тут я что-то такой, ну, там 100 тысяч просмотров, давайте посмотрим, и такой, это того стоит, потому что там прекрасно все. Чувак заказывал свои
2: карты. Погоди, разве там 100 тысяч? Там, по-моему, 20 тысяч всего лишь просмотров.
3: Не, по-моему, я сегодня смотрел, там уже сотка. Ну-ка, сейчас проверим. Да, уже 113 тысяч.
2: А, окей, вот я тоже открыл, действительно, уже 113 тысяч.
1: Не знаю, что такое камера с захватом движения, но я где-то вчера столкнулся с камерой, которая за мной следила. Она была на шарнире.
2: Шок. Так, ну, в общем, ты решил посмотреть видосик. И что же это за видосик?
3: Ну, в общем, чувак решил сделать свою мокап-систему. То есть, ну, мокап — это когда вот у тебя несколько камер, какие-то специальные на себя крепишь. Вот, как эта хуйня по-русски называется?
4: По-русски метки. Называется.
2: Метки или трекеры.
3: Вот, метки. И камеры вот снимают эти метки в 3D, и ты можешь вот снимать свою позу с какими-нибудь объектами и так далее, в общем. Для чего он не уточнял, но и не суть. И чувак решил, что вот готовое решение стоит дорого, надо сделать самому. И дальше там все пошло охуенно, я бы сказал, это просто 10 из 10. Во-первых, он сделал свои платы под все это. Во-вторых, он там паял БГА. В-третьих, он собирал это вот на, значит, не руками, а на Lumen PNP. У нас вот на работе как раз этот же станок. Он даже вот там озвучил в видосике все вот боли с ним и косяки. По там, значит, этим фидерам, по тому, что он вот иногда криво ставит. Да. Вот. Потом, что он там, значит, процесс отладки тоже, что тут боится сразу все запускать, надо сначала вот это. Вот я прям смотрел это вот, знаешь, такой 10 из 10 контент о том, вот как делать свои электронные устройства. В целом, как бы, камера там используется, я забыл, какой там сенсор используется, какой-то 2,5 что-то там мегапикселя, и подключается это там 120 FPS, монохромный, и подключается это все дело к Raspberry Pi, там компьютер модуль. Вот, он сделал, значит, такую, во-первых, плату, куда ставится сам вот этот вот сенсор, потом к нему прикручивается там вот эта оптика. Сделал кастомные вот эти вот Ribbon. Нет, это, ну, короче говоря,
2: Ribbon он тоже сделал.
3: Разве это так называется?
2: Да.
3: Ну ладно, ну короче, не, просто, по-моему, Ribbon — это который обжимается IDC разъемом.
2: Ну, не суть. Мы поняли друг друга.
3: Да, вот. Потом он, значит, сделал плату для Raspberry Pi компьютер модуля с Ethernet PoE. Еще и там поднял ПТП. ПТП — это такой, как бы, вот протокол, который дополняет NTP тем, что, ну, NTP тебе дает вот время по сети точное, а PTP позволяет синхронизировать часы между устройствами в рамках одной локалки, там, с точностью, ну, я не помню, ну, короче говоря, наносекунды. И это охуенно. Вот. В конце видео он, соответственно, собрал 16 таких камер, которые вот снимают в монохром. А, там еще ёба подсветка на инфракрасных светодиодах, которая там, по-моему, импульсная мощность у нее 160 ватт, при средней всего, по-моему, 20, или что-то около того, или 10.
0: Около того, или 10.
2: 10 ватт, а в пике 165.
3: Вот, и, в общем, все вот эти вот 16 камер у него заработали. Мне еще понравились ремарки про секьюрити, я уже забыл, что он там намутил, но он как бы сказал, что эта штука более секурная, чем все, что у вас есть в вашей хоум-лабе. Вот, мне прям очень понравилась эта ремарка, я вот теперь жду следующего видоса в серии.
2: Вот, но мне, в принципе, это видео, ну как, не понравилось. Я завистливая пидорашка, и мне это все не понравилось. Начнем с подсветки. Вместо того, чтобы жарить на полную катушку, ну, вот я как пидорашка, особенно нищий, привык то, что если за что-то уплочено, то надо жарить на всю катушку. Диоды у него могут переварить 5 ампер. Он ограничился на 4. Лох, чмо. Если диоды умеют 5 ампер, надо жарить 5 ампер. Вот, это первый косяк. Ты согласен?
3: По-моему, 5 там было...
1: Свети, как же резерв по мощности?
2: Доктор, ты как-нибудь сделай так, чтобы не перебивать других, хорошо? Обсидиан, повторяй.
3: По-моему, там 5 ампер был абсолют максимум, поэтому я бы, ну, скорее всего, не стал.
2: Ну, не знаю. Мне вот хотелось бы 5 ампер сразу. Если есть такой лимит, значит, надо вот лимит вот вспышечку. Во-вторых, вместо того, чтобы по-человечески сделать вот накачку, мы и запитать... суммарно у нас там получилось 2,5 киловатта. Киловатта. Но мы за каким-то хуем питание прокинули через ПОЕ. Обмазались большими жирными конденсаторами, обмазались большими платами зарядки зачем-то. Вот, хотя мы могли бы просто 2,5 киловатта кинуть отдельным кабелем. Нахуя?
3: Блять, ну уж слушай, чтобы экономить кабели, я, честно говоря, максимально это понимаю. И если вот нужно подключать много кабелей к чему-то, я это в рот ебал. Поэтому ПОЕ, у меня единственная как бы претензия в том, что ПОЕ это дорого. Вот, но так как ПТП приемлемо, я бы, конечно, мог тут предложить упороться чем-то типа... USB и запускать через USB какой-нибудь там этот AirDins, ну короче говоря, сетевой адаптер через USB, но такое. Зато да, можно было бы гонять сразу 120 ватт по Power Delivery или вообще все 250.
2: Еще раз, смотри, что тебе дешевле? Взять нормальный медный кабель, все, поставить, условно говоря, кучу розеток по периметру комнаты и прокинуть его в этот медный кабель, там, ну, так, ну, сколько у нас там есть? Индукционная плитка сейчас, сколько в целом так и ждет примерно, можешь почувствовать? Там, по-моему, ампер 30 на 380 вольт. Это сколько у нас в ваттах?
3: Так, сейчас, секунду. 380 вольт, 30 ампер, 3, 3, 9, а 0,9, получается 3... Ну, где, ну, почти 10 киловатт получается.
2: То есть ты можешь просто обычной медной парой вот 10 киловатт прохуячит у себя по стене. Вот. Вместо этого ты берешь дорогущий поя, ты берешь дорогущие конденсаторы, делаешь схему. Слушай, а это точно дешевле будет тупой медной жилы, а? Точно?
3: Это будет намного менее заебисто монтировать, и я вот, честно говоря, я попытался на себя взять задачу вот там спланировать силовой щит, знаешь, я как-то вот посмотрел, попробовал и решил, что ну его нахуй, поэтому вот мое мнение все-таки, если ты можешь ограничиться одним каким-то вот, блять, как это сказать, проводом, надо это сделать.
2: Опять-таки, как монтировать на стене? Есть вариант монтировать по ГОСТу, по СНИПу, вот. А есть вариант хуяк гвоздь здесь, хуяк гвоздь там, хуяк здесь. Готово!
3: Ну это же всрато.
2: Ну, всрато, но вопрос. Всрато от невсрато чем-то отличается в инженерном плане? А как-то всратый вариант будет хуже работать?
3: Ты знаешь, да, оно отличается, во-первых, удобством поддерживания и как бы апгрейдов, ремонта потом. Во-вторых, если вот, ну, если у тебя есть отдельный какой-то вот, так сказать, сейчас слово по-русски подобрать-то, так сказать, выбрасываемое пространство, что ты это один раз сделаешь, и потом, как бы, оно вот где-то будет, тебе вот не надо будет это пространство переиспользовать или вот что-нибудь еще, и уж тем более не надо рядом жить, да, можно делать всрато. Ты это сделаешь на один раз, и больше тебе не надо иметь с этим дело, тогда можно всрато. Но если ты это собираешься делать вот где-то, не знаю, даже не то, что в своей жилой комнате, а хотя бы там в своей мастерской или какой-нибудь вот комнате под эксперименты, ну, я бы это лучше сделал все вот как-нибудь аккуратно, модульно, чтобы в случае чего это можно было разобрать.
2: Ну, модульно я тоже согласен, вот. Но в целом, вот это вот потом, вот это вот будущее и вот эти вот апгрейды, они сейчас здесь с нами в этой комнате?
3: Ты не представляешь, мне стоило вот после собранной водянки, вот буквально пару дней назад, вытащить материнку, не разбирая водянку, это вот потребовалось два человека для этого и, ну, куча, в общем-то, мата. Вот, поэтому никогда не знаешь, когда тебе потребуется это дело обслуживать. Так что, да, лучше иногда думать наперед. В офисе тоже у нас много такой хуйни, я вот как-то вот открываю свои предыдущие там дизайны, устройства, пытаюсь там из них что-нибудь надо достать, там его разбирать заебет, ну, короче говоря, все-таки иногда это лучше продумать.
2: Ну, не знаю, мой опыт показывает, что к тому моменту, когда тебе реально нужно сделать апгрейд, это уже будет вторая или третья версия, и тебе в любом случае менять все.
3: Но если оно модульное, тебе будет банально проще это все выкинуть. То есть ты отключаешь как бы кабели, снимаешь камеры, а тут тебе придется их, видимо, как-нибудь, я не знаю, подлезать к терминальным блокам, колодкам, вот.
2: Колодкам, вот. Терминальные блоки. Ну, если уж так вот пошло, вот у тебя по периметру комнаты розетки. Просто берешь, обесточиваешь все, а потом монтировкой, блядь, выковыриваешь все вместе с саморезами, болтами и всем остальным. Просто одним куском длинным выковырил все это и отнес на помойку.
3: Ну, блядь. Портить как бы комнату, короче говоря, это ну уж совсем какая-то шиза.
2: Ну, короче, какой-то ты соевый. Короче, я не одобряю питание этих камер, поя, вот максимально не одобряю. Не одобряю мощность подсветки, максимально не одобряю. Подсветка, кстати, у него опять-таки заглушена, и частично из-за поя, частично из-за диодов. Максимально не одобряю. Хочу, допустим, я где-то еще расположить именно подсветку. Такого нет. Вот, если ему в схеме, вот к этим 16 камерам, захочется еще где-то там штук 20-30 источников света, например, снизу сцены подсветить что-то, все, он соснул.
3: Погоди, а нахуя? Он же объяснял, что там эти, я забыл, ретрорефлективные, по-моему, у тебя подсветка будет работать, когда она идет, грубо говоря, с того же направления, что и камера.
2: А у тебя вот эти шарики, они, как бы сказать, они не только конкретно в то место, откуда свет пришел, возвращают. Они возвращают, как обычный шарик, то есть во все пространства. Вот представь себе, что какой-то из шариков повернут в... Ну, куда-то вниз там. Поскольку у шарика нет направления, отражение с него всегда придет. Вот.
3: Ой, нет, так я что... понял, но все равно как бы наибольшая интенсивность будет обратно в источник света. Понятно, что оно будет отражать во все, но как бы в этом-то и был смысл, что тебе не нужна супермощная подсветка, если вот там он отражает в основном обратно.
2: 2,5 киловатта. Не нужна мощная подсветка. Мы сумели выковырять 2,5 киловатта. Вот, с помощью дорогущего поя, с помощью ебейших конденсаторов. Вот, и нам больше не надо, да. Угу.
3: Ну, блять, мы еще не видели, как бы, результаты работы этой вот системы целиком, поэтому надо ли там вообще такая мощность, я бы задал все вопросы.
2: А, то есть ты считаешь, что вот этих 4 ампер ему более чем достаточно будет?
3: Ну, я думаю, да.
2: Ну, может быть, может быть. Хотя, как по мне, сомнительно. Следующая хуйня, которая мне очень сильно не понравилась, это как раз синхронизация времени. Вместо того, чтобы кинуть телефонный провод на 16 камер, мы начали играться с синхронизацией времени по сети. Он отлично показал дрейф этого синхросигнала на осциллографе. Дрейф конский, причем даже после того, как оно более-менее синхронизировалось, все равно некоторый дрейф, некоторый шум был виден. Вот. Единственное, что он сделал на своей плате, выход под триггер, и за это ему, конечно, жирный лойс. А за синхронизацию по сети, опять-таки, дизлойс, потому что дрейф.
3: Так, сейчас, секунду, я вот открыл маткат, потому что я помню, что у него там, по-моему, этот дрейф был в пределах что-то типа 20 наносекунд.
2: И что тебе маткат скажет?
3: Так, маткат говорит, что 20 наносекунд это примерно 6 метров. Ну, то есть... Если ты, как бы, у тебя твой телефонный провод будет длиннее 6 метров между, как бы, самыми двумя удаленными точками, то ты получишь рассинхрон больше.
2: Ну вот здесь я уже, честно говоря, не знаю. Возможно, придется не один телефонный провод, а какую-нибудь такую паутину из проводов, где между каждой камерой будет наикратчайший путь проводника. Возможно, что-то такое. Но телефонному проводу я как-то доверяю больше, чем вот этой хуйне с синхронизацией по сети.
3: Ну, бля, как бы точность 20 наносекунд, когда у тебя всего 120 FPS, то есть речь идёт, что у тебя как бы, да, 120 FPS это, блядь, сколько у нас там, 60 миллисекунд, ой, нет. Ну, короче говоря, порядок типа десятки миллисекунд, ну, вообще похер.
2: Нет, совершенно не похер. У тебя может быть даже 1 FPS, но тебе этот 1 FPS нужно в пространстве фоткать в одно и то же время. Вот в этом проблема. А то, что у тебя там 1 FPS, 120 или 1000, это уже второй вопрос.
3: Ну, это надо смотреть на это... Блять, не экспозиция, шаттер спид, короче, надо смотреть, типа, и какое будет между ними перекрытие. Ну, если у тебя, как бы, она открывается шаттер там на вот какие-то, ну скажем, на десятки микросекунд, да, тогда уже, да даже не десятки, наверное, на единицы микросекунд, тогда дрейф в 20 наносекунд может стать ощутимым, но там, скорее всего, это самое, апертура, вот, апертура, если она открывается там на... Нет, блядь, я забыл терминологию. Давайте спросим у чат ГПТ, какая вот типовая скорость затвора для мокапа в 120 FPS.

0: Ну, а пока вы там анализируете, у меня есть вопрос. А для чего вообще нужны эти камеры? Какая цель конечная?
1: Ну, так, я чат ГПТ проанализировал. Для быстрых движений, как бы, выдержка, порядка вот где-то 100-500 микросекунд. Ну, то есть, ну, это все еще несколько порядков больше, чем джиттер. Вот. А зачем нужны? Ну, да много зачем, надо вот придумать. Можно просто захватывать вот тело и переносить в цифру движения вот актеров или не очень актеров. Можно делать себе аватар в этом самом VR-чате. Можно использовать для трекинга каких-нибудь роботов, чтобы они знали, где у тебя они в помещении находятся. И вот все такое.
2: Вот, или просто мастурбировать на камеру с невиданным ранее экспириенсом. Анончики, ведь меня сейчас лучше слышно, да?
1: Да.
2: Вот, значит, я все равно не верю, то, что вот этот дрейф, вот этот шум во времени тебе пройдет бесплатно. Не верю. В этом плане меди я куда больше доверяю. Потому что, ладно, хер с ним, что ты синхронизировался более-менее, но у тебя постоянный будет шум. То есть один кадр чуть-чуть быстрее, второй кадр чуть-чуть медленнее. Это будет та же самая проблема, как на Марсе с Curiosity, где кадры не в том порядке приходили.
1: Не, я тебе говорю, единственное, как бы, где этот шум будет заметен, это вот, по большому счету, у тебя будет трансинхрон, ну да, когда снимается кадр, но у тебя кадр снимается как бы не мгновенно, а за время выдержки, и типа, ну вот, у тебя...
2: Ну, не совсем. Не совсем. У меня, смотри, если у нас есть в камере именно честный драйн-гейт, вот, то мы этот самый драйн-гейт поднимаем. В этот момент электрончики мигрируют на нашу память, которая внутри чипа. Вот, и мы закрываем гейн. И вот с этого момента, по сути, пошла выдержка до следующего кадра. Мы медленно вот, накапливаем электрончики, а потом быстренько гейтом их выбрасываем в нашу память. Вот, это первый вариант. Но такую камеру ты вряд ли где-то найдешь, потому что это CCD, а CCD нынче не в почете. Вот, на КМОСах, да, на КМОСах там гораздо все хуже. И то, Сонька к своим КМОСам приделывала дрейн отдельно, то есть именно защелку.
1: Ну, в любом случае, у тебя эти как бы 20 на секунд, просто как бы... На эти 20 наносекунд будет плавать окно размером, ну, в худшем случае 100 микросекунд. То есть 100 микросекунд в наносекундах, это получается 100 тысяч наносекунд. Ну, вообще, как бы, по-моему, можно считать, что нет этого дрейфа.
2: Да, но в конечном итоге, при подсчете вот этого калькуляции финальных точек, нам не показали, как он это собирается делать. Вот, но он показал несколько диаграмм, то, что очень важна синхронизация, потому что если у нас будет камера рассинхронизированная, то у нас будет плюс-минус метр по оси Z, то ли туда, то ли сюда. Вот, естественно, если мы встанем в кадре всех камер и будем стоять там 2 секунды, естественно, у нас все координаты более-менее устаканятся. А вот как только мы начнем делать быстрые движения, как только у нас пойдут ошибки с захватом тех или иных маркеров, у нас сразу начнутся предположения, и вот тут этот шум очень хорошо проявится.
1: Ну, хуй его знает.
2: Ну, по крайней мере, я так думаю.
1: Ну, слушай, я с камерами так вот на низком уровне не работал, но мне кажется, что не должно. Ну, посмотрим, что будет у него там в следующей серии. Что получится.
2: Вот, далее. Это вот то, что мне так вот быстро не понравилось. Ну и в целом, если у нас концепция, то, что один раз повесить камеры на стены, вот, прибить их молотком и больше их никогда не снимать, это окей. Вот, но я же опять-таки нищеброд. И поэтому 20 камер — это 20 камер. Сегодня мне хотелось бы их повесить на стены и потанцевать в комнате. А через час мне нужно, например, записать лицевой мокап. И я хочу, чтобы 20 камер смотрело мне на ебло одновременно. Вот, и здесь сложно. Нужно захватывать.
1: Куда тебе столько камер?
2: Ну, смотри, по каждой стороне, например, слева, справа, ну смотри, одна смотрит сверху слева, вторая там сверху справа, третья спереди снизу, четвертая спереди справа снизу. Вот, если смотреть по бокам, еще желательно там на уши посмотреть, на верхушку башки лучше посмотреть. Ну, штук 8-то надо.
1: Ну, ладно.
2: Вот, это первая проблема. Вторая проблема, мы прикрутили фиксированную оптику. И эта оптика у нас настроена, ну, предположительно, на бесконечный фокус. Ну, если мы это дело опять-таки вешаем на стенах, это окей. Если мы хотим трекать ебло, не окей. Вот, и что делать, например, если я хочу ебло трекать, честно говоря, непонятно. Вот, кроме того, если мы хотим записать, например, движение ну, общим планом, то есть там несколько человек, они там дерутся, например, сражаются на саблях, вот, это мы можем сделать. А вот если мы хотим снять парочку, которая ебется в постели, у нас мало чего получится, потому что у нас все данные будут в одной точке. Вот, и там уже малейший шум нам все поломает.
1: Ну, я так понял, что они как бы будут стоять по кругу, и просто надо поставить постель в центре этого круга.
2: Да, постель-то будет, да, ну смотри, вот, допустим, у тебя комната 4 там, или 5 на 5 метров, а постель это 2 на 1 метр. Или там 2 на 1,5 метра. Вот, соответственно, когда все будут ебаться на постели, у тебя большая часть кадра будет пустой. Вот, и только в центре кадра у тебя будет эта самая постель. Все 16 камер ее будут видеть с разных ракурсов, но во всех 16 камерах в основном будет чернота.
1: Да, похуй, мне кажется, это можно... Слушай, это надо считать просто угловое разрешение. Но вот, даже если вот оно это... будет низким, мне кажется, там можно какими-нибудь алгоритмами вытащить его побольше.
2: Нет, к сожалению, нет. Единственный хороший способ вытащить разрешение – это снять камеры со стен, вот, поставить вокруг кровати, чтобы каждая камера, пускай не идеально смотрела, но использовала свое разрешение по максимуму. Потому что если ты сначала уебашил разрешение, дошел до субпиксельного диапазона, потом из субпиксельного диапазона ты его никак не выковыришь.
1: Не, это понятно. Я про то, что можно, используя то, что у тебя как раз несколько камер, еще какую-нибудь априорную информацию, можно, ну, это, скорее всего, там надо будет приправить машин-лернингом, но, ну, или не машин-лернингом, а хотя бы чем-то типа там компресс-сенсинг, но можно вытащить будет побольше. Но, мне кажется, у тебя разрешение,
2: ну, то есть,
1: более чем достаточно.
2: То есть ты предлагаешь вот вытащить дискретные значения, а потом их во времени и пространстве фильтровать. Типа Калманом или, ну, чем-нибудь типа. Даже... Вот, это да, но это уже будет не захват, а вот что-то похожее на захват. Это такая вот артистическая какая-то такая подстроечка будет. Это вот уже похоже на ебущихся, или это вот не очень похоже? Это у нас уже фотография с фотокамеры, или это пастелевая акварель, которую рисует GoPro? Ты ведь в курсе то, что на GoPro шума нету в принципе?
1: Нет, я вот про это вообще не изучал.
2: Вот, но если взять фоточку с GoPro на высоком разрешении, там будет вся блядская ебаная акварель. Шума нет. Но такое ощущение, что ее рисовали вот акварелью.
1: А, ну это в принципе как в телефонах.
2: Ну, разные производители по-разному это делают. Но GoPro очень сильно вот это все акварелизирует. Раньше просто был такой примитивный блюр, сейчас это пытаются делать как-то вот художественно, красиво. Ну видно, что это, блядь, ебаная блядская акварель.
1: Ну, я понял, да.
2: Вот, и такое, в общем, не хочу. Вот, дальше, следующий вопрос. Шарики трекать, конечно, хорошо. А как ты собираешься отличать один шарик от другого шарика? В этом плане есть специальные маркеры, вот тот же логотип OpenCV в виде таких вот кружочков с вырезами, это не просто такой логотип, такие вот маркеры с вырезами часто используются, вот, и можно было бы на одежду множество таких маркеров наклеить, но вот автор решил, ну и собственно индустрия решила, что шарики лучше.
1: Слушай, вот это я вообще не знаю, и опять же, про то, как вот из этой просто кучи шариков в кадре получать 3D-позу, это будет потом. Я за пределами этого видео в мукап вообще никогда не погружался, поэтому как это работает, да хер его знает.
2: Ну, в принципе, это работает достаточно просто. Тебе нужно каждый шарик оттрекать. То есть, условно, видеопроцессор следит за каждым шариком. Вот, и ищет в следующем кадре что-нибудь похожее где-то рядом. Вот, и, соответственно, когда у тебя два шарика пересекаются, вот в этот момент видеопроцессор может сказать: так, а где, кто какой, кто откуда, и насколько получится понять, кто откуда, уже зависит от алгоритмов. То есть можно предположить, что один шарик у нас был слева, другой сверху. Соответственно, один пошел, тот, который был сверху, пошел вниз дальше по своей траектории, а тот, который был слева, пошел вправо. И так алгоритм может их развести. Но это не обязательно. Вот, и вот на этом у нас куча ошибок может строиться. Плюс часть шариков может быть видна в одном кадре, часть шариков не видна. Как правило, рисуются вот эти вот шарики так, чтобы сцена со всех 16 камер, которые мы захватываем, чтобы сцена была целостной, чтобы что-то было похоже, чтобы камеры не делали резких движений, чтобы объекты не делали резких движений. Вот. То есть здесь и так очень много assumptions, как это по-русски, предположений.
1: Ну, да, ну, я не знаю, иначе это только красить как-то шарики вот в кадре. А так,
2: а, кстати, придется... такой способ, кстати, есть. Красить их не надо, но можно сделать несколько вещей интересных. Первая вещь — снимать одновременно и RGB-видео, и инфракрасное видео. Тут прикол в чем? Рисуются вот эти метки, можно их наклеивать, и эти метки могут быть прозрачными в видимом спектре. А когда ты будешь на высокой частоте фоткать IR камерой, ну, обычная камера это срежет, вспышку. Вот у тебя, например, на груди там условно какой-то есть... маркер, и кашная камера увидит у тебя точку на груди, а RGB камера увидит там логотип. И, соответственно, одно сфьюзит с другим, и шарики уже будут sort of покрашены.
1: Ну, вот. Да, звучит логично.
2: Вот такая система с RGB плюс ИК, она как раз используется в телестудиях, где требуется и реалтаймовый захват. Вот мне это одно время было очень даже интересно, и я подумывал, не сделать ли мне какую-нибудь стримилку а-ля OBS, но чтобы можно было вот в реальном времени там подвигать камерой, например. Вот. В принципе, это очень интересная тема. Я интересуюсь еще и с начала 2000-х годов. В те годы, например, была такая интересная вещь, как Bojo, потом была SynthEyes. Вот. Потом это встроили почти в каждую монтажку, в тот же After Effects. И можно сейчас достаточно просто притрачить к любому футажу любой 3D-объект. Так вот, возвращаемся к маркерам. Опять-таки, мы не очень представляем, как он будет детектить сами маркеры, но метки он вполне мог бы и распечатать. Вот. Кроме того, такую метку с QR-кодом или с кругами можно было бы наклеить на задницу актеру, и уже это была бы более точная метка, нежели использование вот этих шариков, потому что шарик еще на поверхности тела надо как-то закрепить. Вот, но опять-таки лицевая анимация. Лицевая анимация здесь полностью проебана, потому что все лицо персонажа будет, ну, несколько пикселей. Ну, такое. Опять-таки, чтобы, например, голову или запястье хорошо трекать, на запястье надеваются такие как бы браслеты, из которых торчит или 4 шарика, чтобы шарики всегда были видны в пространстве, или даже 8, может быть 16 шариков. То есть такие как бы полусферы надеваются на запястье актеру, на шею, на голову, потом на шлем. Вот. И такие вещи позволяют в нескольких осях сразу это дело трекать. Таким образом, как бы помогает системе быть когерентной между кадрами, чтобы шарики не перескакивали с позиции одного на другой. Вот. Ну вот посмотрим, что будет. В любом случае, вопрос. Вы будете это кушать? Обсидиан.
1: Да я услышал, я... Блять, я не знаю, мне вот такая система, да, в целом-то нафиг не нужна.
2: А потрахаться?
1: У меня есть чем.
2: Вот приходит к тебе тяночка, говорит, а это что такое? А сейчас покажу, давай раздевайся. Вот, мы с тобой будем секс иметь. Вот, а она такая, чё, как? А ты говоришь, смотри, секс с 3D-реконструкцией. Вот, мы потом всем это дело покажем, но будут ебаться наши аватары. Вот, давай раздевайся. И она такая, вау!
1: Бля, знаешь, ебаться наши аватары, это уже что-то по жижику.
2: Вот, вау, я буду порнозвездой, но мама меня не узнает. Я смогу показать это маме, как я ебусь, но мама не будет знать, что это я.
1: Потрясающе.
2: То есть кушать это вы не будете?
1: Не, это точно не буду.
2: А то у меня была заготовлена шутка, что ты еще газовый баллон не доел.
1: Есть такое, блять, надо уже его заправить на следующей неделе. С другой стороны, вот Финхоу для Кока-Колы мне приедет, ну то есть должен не раньше начала июля, поэтому, ну, у нас еще полмесяца. А пока я могу вот ебаться со своим свежесобранным компом. Ну как, он пока не до конца собран, потому что я и заебался его отлаживать. Но если он вот завтра запустится, то уже можно было питание вставить внутрь, все это закрутить и вот убрать его под стол, чтобы он работал там. Потому что сейчас он все еще немножечко как-то вот разобран. Но вот что-то там сейчас Клод на нем делает.
3: А насколько он шумный?
1: Это надо затестить ночью. Он вообще, ну, в наушниках я его не слышу, без наушников, но он такой достаточно тихий, белый шум, короче, не громче вентиляции в комнате, но там какой-то адский бит под нагрузкой может выдавать VRM Pro-ца. Я не знаю почему, но вот да, Хуанан с приколами.
3: Интересные дела. Ну, у меня просто AMD и Asus под нагрузкой тоже могут разговаривать, но не громко.
1: Нет, главное, что тут на самом деле вот помпа, она сейчас работает, ну, я так понимаю, на полных оборотах по дефолту, без шима. И, в общем-то, она тихая достаточно. Это главное. Но если будут свистеть дроссели, это будет такое себе.
2: Вот, кстати, хотел заметить то, что вот в этом видео товарищ сделал пассивное охлаждение. Дескать, кулер нельзя. Ну, согласен, кулер нельзя. А водянку ты мог поставить? Мог. Но, блядь, не поставил. Вот. Тем самым, опять-таки, он ограничил мощность диодов, тем самым. Ограничил срок жизни диодов. Ну и, соответственно, сильно жарить сам чип, саму малинку он не сможет. Потому что иначе, опять-таки, вылезет за температурный лимит.
3: А про что это? Я просто...
1: Ты знаешь, насчет водянки, я вот так трогаю шланги, и она не то чтобы от вибрации защищает полностью. Ну, либо тебе нужны какие-то очень гибкие шланги.
2: Вот знаешь, вот гибкие нет. Вот помнишь, раньше были телефонные провода такие завинчивающиеся? Вот тебе что-то вроде завинчивающегося шланга надо.
1: И это выглядело бы крайне упорно, но, знаешь, мне эта идея нравится. Оно бы выглядело примерно как, я не знаю, какой-то кусок самогонного аппарата, вот этот вот холодильник, конденсатор.
2: Ну вот, поставь себе такое же.
3: А по мне, как какая-нибудь система жизнеобеспечения, сервитора.
2: Вот сделай себе такое.
1: Бля, не, я эту водянку, ну, если она не накроет, строгать больше не буду. Ну, если у меня только вот до апгрейда, потому что там придется пропаивать один слот оперативки, ровно один пин. Я пытался его пропаять, но это, видимо, надо с подогревом делать, потому что 18 слоев, ну, нет, паяльник его не берет. Вот.
2: Извиняюсь, а вот для слоупоков можно... Зачем вы, мать, собираетесь паять?
1: Там 8 слотов под оперативку, и один из них дохлый. Я прогревал его паяльником, и я подозреваю, что это не пропая одного пина, потому что после этого он заработал, а потом вот постоял, вот остыл за ночь, уже не заработал. Поэтому если я захочу заапгрейдить 64 гига до 128 и, соответственно, получить 8 каналов, то придется вот допаивать один слот. Остальные, к счастью, все рабочие, я их проверил.
3: А у тебя на текущих 4 каналах там какая пропускная способность памяти?
1: Верен? Я, да, там что-то типа... По-моему, 60-61 гигабайт в секунду, что-то около того. Ну, чуть ниже теоретических 80, но, скажем так, с учетом того, что это AMD и на 4 NUMA узлах работает, потому что иначе 4 канал, сука, не заводится, но, в принципе, приемлемо.
3: Это же 4-я DDR-ка, да?
1: Да, на 2933.
2: Doom 2 запускал?
3: На DDR-ке.
1: Нет, ну я вот запускал это самое Gemma 4, которая 26B в квантах этот 2 бита. Ну, в принципе, работает примерно так же, как вот на 5070 Ti моей. Ну, может, чуть-чуть помедленнее. Вот.
3: Но зачем тебе двухбитный квант? Он же, ну, совсем дохлый.
1: Ты знаешь, нет. Они, в принципе, на самом деле... Понимаешь, проблема в том, что вот между локальными LLM-ками и вот всякими этими подписками, в том, что локальные они, сука, маленькие. А из-за этого у них мало знаний. То есть клон, ты можешь дать задачку вот максимально поверхностно описанную, и да, он потратит лишние токены, если, ну, типа, ты мог сам описать там подробное, ну, типа, как решать, но он тебе ее решит. То есть вот как вот эта вот консоль-читалка на Сишке была написана из одного скриншота и типа промпта: вот тебе сайт Anon.fm, там найди эндпоинты сам. Вот. И оно это все сделало. Локальные LLM-ки, которые вот там даже на 35B и вот такого класса, они бы это не осилят догадаться. Им надо разжевывать вот промпты, там источники, как делать, что использовать, там описывать самому агентов, но вот когда это все сделано, они в принципе, ну, могут тягаться с облачными. То есть тут основное различие в этом. Даже в квантах это все еще вот оно что-то осиляет. Но я как бы его потестил, ну так, просто по приколу, опять же, LLM-ки я там гонять не собираюсь. Вот сейчас у меня кого-то что-то там делает, я ему сказал пофикси, но сейчас я вот закину скриншот того, что у нас получается.

0: А я только что поймал на лету комара. Клёво.
1: Вот, нам также тут подсказывают. Doom на диспетчере задач. Ну, анончик, у меня там всего 64 потока. Этого хватит только для Bad Apple. Для Doom маловато.
0: Так, Obsidian, вот что это за датасет у тебя?
1: Это панорамы Яндекса.
0: Охуенно.
2: Это вот не Калининград, она... случайно?
1: Нет, это Москва около Третьяковской. Вот, просто для теста взято немного панорам, что-то типа в радиусе 250 метров, а то оно будет считаться пару дней. Вот, и ну вот пока это дерьмо отлаживаем.
2: То есть я так понимаю, что из 360 нетрехмерного фото ты восстанавливаешь трехмерочку, чтобы можно да. было... походить.
1: Там вот это вот статья, которая Mega Depths X, где они вот объединили там несколько предыдущих работ в области вот восстановления геометрии, как это там, long tail problem. Ну, короче говоря, когда у тебя мало данных входных, это вот не какие-то известные места, где у тебя там куча фоток и ракурсов, а вот когда мало, и они как-то вот там присрали свой алгоритм, как по небольшому количеству данных вот таких вот по тем же панорамам можно восстанавливать 3D-модель вот улиц. И я сейчас пытаюсь, что вот дал Клоду задачу, чтобы он поднял пайплайн, который они там описывают в статье, и вот мне сделал хотя бы 3D-модель района. Ну, хотя бы point cloud'ом. С мешингом потом будем разбираться. Вот.
2: Это где-то два месяца назад публикация была?
1: Слушай, недавняя, сейчас посмотрю.
0: Зависть, зависть, зависть. Я хочу такое же, зависть. Только у меня была Йошкар-Ола для GTA-шечки.
3: Но зачем ловить воров руками где-то в полете, если сейчас в говнитых и, возможно, других продуктовых сетях тоже продают сезонные всякие штуки от комаров?
0: А эти штуки сейчас здесь, с нами, в этой комнате.
3: Нет, они в магазинах.
0: Вот, а поймать комар, а комар у меня здесь, рядом. И я могу его или поймать руками, или вот будет пить мою кровь. Прямо здесь, и сейчас, а не в магазине.
1: Да, эта статья вышла буквально в апреле.
2: Но я говорил, в общем-то, не о ней.
1: А о чем?
2: Слушай, я вот не могу прям так вспомнить. Там были не по улице, ну, там пролеты, а просто какая-то природная... Значит, природный ландшафт тоже на входе 360, на выходе они по этому ландшафту гуляют. А водичка там, гора.
0: Не скинь, пожалуйста, анонимаус ссылочку на
2: это. Ты знаешь, если бы я это помнил, я попытаюсь найти какую-нибудь в закладках, но не гарантирую.
0: У меня другая задача есть. Вот Obsidian пытается точки восстановить. Вот, кстати, вот то, что сейчас на скриншоте, это сколько здесь панорам?
1: Ну, я так понимаю, что три, там как раз это вьюер он переиспользовал, который там он написал к Deeps Anything. Вот, там, видишь, таких три, нет, четыре кластера камер, правда, они как-то странно расположены, одна как будто внутри храма. Но я так понял, что всего четыре. Как, каким-то образом он их выбрал. Должно быть больше, но, бля... Я уж потерял ход, что он там делает. Потому что это сначала план... План к этому проекту, я такой думаю, ну, там вот как раз... Вы в курсе истории с Fable 5, да?
0: Нет.
1: Ты ее попробовать не успел, да?
0: Я даже начнем с того, что я не знаю, что такое Fable 5.
1: Ну, в общем, Антропики выпустили буквально пару дней назад в публичный доступ урезанный Мифос.
0: Так.
1: Значит, на моем тарифе он доступен. Я такой, так, сейчас заценим. Ну, параллельно, значит, читал, что там про него пишут. И они его занерфили так, что, в принципе, если вот у него где-то либо в промпте, либо в размышлениях и в ответе попадается там триггер слова, как-то вот связанные с биологией или с cybersecurity, то он как бы отказывается отвечать дальше, его отключают и переводят на вот Opus. Вот, поэтому модель может прикольная, но у большинства на реальных задачах она просто отказывалась работать. Поэтому я такой думаю, так, ну если мы скажем ему, что мы хотим получить вот из, во-первых, украсть у Яндекса панорамы, а во-вторых, получить из них топографически точную карту города, вот, он может отказаться от такой задачи. Поэтому сначала он мне спланировал, как написать свой геогессер, только сити-гессер. Там он, соответственно, расписал, как стырить панорамы. А потом я ему говорю, а давай вот сайд-квестом вот эти вот, почитаешь статьи, мы сделаем 3D-модель, ну, там, скажем, для GTA San Andreas или для Garry's Mod, чтобы потом... Вот, и окей. Он, значит, написал вот вчера, буквально вечером, значит, план. Потом я ему там сказал, типа, используй агентов, потому что у нас лимитов не хватит. Он там, значит, расписал подробный план, накачал панорам, начал что-то делать. А сегодня я с утра просыпаюсь и смотрю новости, что вот власти США наложили экспортные ограничения, как бы, на использование Fable 5, что этим можно пользоваться только US Citizens, в ответ на что Антропики отключили эту модель в принципе всем. Вот, поэтому Мифос в открытом доступе пробовал что-то типа, по-моему, 5 дней.
0: И ты с ним ничего не сделал. Ну ладно.
1: Нет, я сделал, я попытался заставить его, это самое, все еще написать GPS-приемник, но я пока не подписал.

0: Яндексе 4 запроса, я написал уже 5 страниц техзадания. Нет, так не пойдет. Потом у меня следующая задача была, думаю, дай-ка я напишу эмулятор сервера Яндекса. Думаю, пускай будет на петухоне, но я быстро перестал понимать, что там происходит. Тоже фейл. Вот, третья попытка была, говорю, давай напишем микро-нано-клиент на сишечке. Самое интересное было, что написал, но не работает. Каким-то образом Яндекс меня палит. Ну да ладно. Прикол в чем? Сервер я пытался делать через некий скрипт анонимизации. То есть вместо того, чтобы писать в запросах API Яндекс.ком, я заменял автоматически на api.example.com. Вместо того, чтобы писать xsession Яндекс, я писал xsession клиент. Вот, и такая автоматическая замена в две стороны. Перед тем, как ему отправлять пост или логи, делаем анонимизацию, а когда он присылает исходники, или мы забираем у него сорсы, делаем обратную деанонимизацию. В принципе, работало, я почти даже ничего не запалил, но однажды все-таки одно слово запалилось. Вот, но в принципе работает. Но потом я обнаглел, и нано-клиент я уже начал делать без анонимизации. Единственное, что вместо домена Яндекса я указал свой IP-адрес. И ничего, работает, он даже слова не сказал. Когда я ему сказал, давай-ка мы немножечко под хром замаскируемся, он говорит, окей. Вот давай мы сделаем вот на файлообменник и на API сервис разные юзер-агенты. Это он сам предложил. Давай вот здесь замаскируемся, так замаскируемся. То есть, в принципе, ограничений нету, по крайней мере, у Opus'а.
1: Ну, Opus'а, да, их заметно меньше, чем я от него ожидал. А вот Fable, я у него еще... А, вот, короче, более того, он, кстати, не сам написал парсер вот, по норам Яндекса, он нашел где-то готовый проект на GitHub'е, который, в общем-то, с этим справлялся. Вот, но зато, когда я его просил прикинуть, типа, какие нужны вот входные данные для моей там задачи с трассировкой источников радиоизлучения, он несколько раз отказывался отвечать посреди ответа. Пришлось ему сказать, типа, там, отвечай на мои вопросы поэтапно и останавливайся, и он ответил. Вот, так что у меня есть план даже для вот этого дела.
0: Вот, а что касается рейтрейсинга, я бы начал, вот у меня другая задача есть, я бы начал с интерактивного, подчеркиваю это, интерактивного мерджинга панорам. Грубо говоря, вот у нас есть две панорамы, или даже три, и четыре панорам, пять, вот есть один дом, мы проезжаем по дороге мимо этого дома, вот у нас есть пять панорам, и в каждой из пяти панорам этот дом виден. И вот я хочу какой-то тул, который бы позволил бы мне мышкой выделить этот дом, его границы, какие-то базовые части, там крыша, левая, там какое-нибудь окошечко, там какие-то точки. И во всех пяти панорамах выделить эти же точки руками или желательно, конечно, какой-нибудь ассистент, чтобы... сильно долго не ебаться, но я согласен там прямоугольничек в виде дома нарисовать на всех пяти панорамах. Вот. И, естественно, нечто подобное я хочу сделать не только с домом, но каким-нибудь там люком на дороге, деревом, какими-то другими объектами, которые можно взять мышкой и выделить. И вот надо сделать так, чтобы он посчитал примерное координаты смещения камер между этими объектами. То есть мы знаем ширину дома примерную, мы знаем высоту дома примерную, то есть мы можем получить масштаб из фотографии, а вот точку съемки мы не знаем. Она у нас тоже очень примерная есть, то есть где-то 1.5 метра над землей, примерно такая-то широта, долгота, ну примерно. Вот,
1: подожди, а насколько примерно? Нужно... Они же там с более-менее точной геопривязкой.
0: Да, но у

0: это более-менее точно, плюс-минус метр, 2-3 метра. А это многовато, многовато. Вот. И нужно сделать так, чтобы вот все эти метки, они были когерентны друг к другу. Когда они будут когерентны, вот, то мы точно сможем посчитать вот максимально точно позицию камеры. А если мы максимально точно посчитаем, и мы потом уже можем и геометрию достраивать, и что самое главное, выковыривать текстуры прямо из этой картиночки. Вот.
1: Вот. Кстати, хорошая затея.
0: Вот. И, соответственно, идея написать такой тул, который полуинтерактивно позволит протегать все это и потом уже находить, ну, хотя бы методом перебора, там, генетика или еще как-то эти точки. Вот. Но это нужно знать математику и все остальное, из чего я не знаю. А так у меня есть своя проприетарная тула, которую я качал примерно 400 картинок Яндекса в секунду. Вот, у меня где-то 350 гигабайт вот панорам лежит, но эти панорамы даже нечем открыть.
1: А почему нечем? Они что ли не в каком-то особом формате?
0: Смотри, я их качал так. Вот у нас есть самый высокодетализированный слой. Я брал картинки с него, квадратики, вот кубики вот эти, вот, скачивал и архивировал в zip-архивы. И у меня один zip равняется одна панорама. Один zip весит где-то от 500 килобайт до 15 мегабайт. Вот, на одну панораму. У меня таких панорам много, но вот вопрос, а чем это открыть? Вот у меня куча вот этих прямоугольничков есть, вот 256 на 256. В чем их открыть?
1: На вайп-код себе вьюер.
0: Вот, и вот этим я прокрастинирую больше 2 лет. Я даже для того, чтобы себе вьюер на вайп-кодить, купил себе новую мышку. Я поставил Godot, просмотрел несколько курсов по Godot'у, вот, но пошел полежать.
1: Оу. Кстати, еще насчет вайп-кодинга. Я не... Сейчас, когда я это дерьмо выложил-то, я рассказывал, что у меня, в общем-то, непланарный слайсер работает.
0: Да, ты на той неделе вроде рассказывал об этом.
1: А, это было вне конфы. Ну, короче говоря, да. Я все это постил на главную. Ну, короче, пока вот всем похер. Мне там Клод запилил к нему пару анимаций. Надо вот снять про него видосик. Но мне вот нравится. Надо напечатать что-нибудь еще непланарно. Вот. Так что, да, вайп-код что-то вот полезное дает.
0: Вот, а еще что-нибудь у тебя есть интересное?
1: Знаешь, у меня, наверное, интересное кончилось. Я вот вчера что-то себя заставил заняться вот этим вот инвертором для индукционки. Я пока вот на плате расставил все компоненты. Надо вот, ну, после конфы сегодня или уже завтра заняться трассировкой платы и заказывать это дерьмо. Вот. Мне как-то вот страшно, но вроде должно разработать. Вот. А так у меня больше никаких успехов-то особо интересных достижений нету. Вот. Даже за последние 2 недели то, что я на конфах не было, особо рассказать нечего. Вот.
0: Вот у меня тоже есть несколько проектов. Например, невидимый носимый микрофон, охладитель тела для летних прогулок, воскрешение моего...
1: Охладитель тела был это, Hyperspace Pirate.
0: А, я не видел. Ссылочку можно?
1: Ща.
0: Потому что для меня охладитель тела – это каждый раз, когда я иду вот в другую свою хату, 2 часа под солнцем, я такой, то, что нужно. А нужно анальный дилдак с охлаждением. Нужно шейный ошейник сделать с охлаждением. Вот что-нибудь такое. А, это пиздец. Вот, спасибо за DIY Mini Battery Power Triple Compression Air Conditioner. Вот, я с удовольствием это посмотрю, но позже.
2: Ошейник с ментолом.
0: Вот ты шутишь, а я бы вполне себе... Вот когда я шел, вот я просто мечтал о ошейнике. Я думал, какие конструкции сделать, чтобы ошейник хорошо прилегал к шее, но не душил меня. Вот. И чтобы там была циркуляция жидкости. Пиздец, как вот, вот просто ультимативно нужная вещь.
2: А мог бы как в киберпанках всяких разных у тебя не прилегающий ошейник, а просто такое незамкнутое до конца кольцо, и оно тебя там лампочками освещает, обдувает холодком и прочий климат-контроль.
0: Ну, если бы лампочки могли излучать холод, можно было бы так сделать. Обдувать воздухом я тоже думал, вот, но это будет очень много воздуха теряться. И очень много, в общем, резко упадет КПД. А если взять какую-нибудь резиновую манжету и вокруг шеи ее обмотать, чтобы все было плотненько, и чтобы энергии было некуда съебываться, да, это будет не так комфортно, но КПД системы резко станет выше.
3: Я бы сказал, что нужно просто иметь машину с кондиционером, и вместо того, чтобы ходить пешком, садиться в машину.
0: А эта машина, она сейчас здесь, с нами, в этой комнате?
2: Велосипед!
0: У тебя в велосипеде тоже кондиционер есть?
2: Там есть обдув силами природы.
1: Не, подожди, у тебя в велосипеде ты все равно крутишь педали. А может, они будут крутить не только колеса, но еще и компрессор?
0: Замечательная идея. Начинай. Вот, идею нескучного GPS-трекера я почти похоронил в связи с недофинансированием. Вот, нескучный градусник я так и не сумел воскресить, у меня нету датчиков. Вот, зато на этой неделе... Вообще, по сути, на этой неделе я нихуя не делал. Вот, у меня были походы с попытками сдать квартиру, помыть эту квартиру. Я столкнулся с сервисом этой страны. Короче, все печально. И что-то я обленился, вот. Но под конец недели у меня произошел киберджихад.
1: Так.
0: Киберджихад к Ютубу. Вот сейчас у нас бот выдает заголовочки видео с Ютуба и описание. Но иногда описание может пропасть. Например, enjoy music and videos from YouTube, что-то такое. И такое будет почти на всех роликах. Иногда теряется и заголовок. Вместо заголовка проявляется минус YouTube. И все. Вот, и остается только превьюшка. Хорошо, если. Вот, и это как-то мне не нравится. Вот, а все почему? Потому что YouTube постоянно меняет свой код. YouTube постоянно что-то правит у себя. И что самое паскудное, это очень сильно зависит от геолокации и твоего IP-языка, твоего юзер-агента. Вот. И так получилось, что вот одного и того же бота, который был запущен у меня на сервере и у тебя, заголовки были разные. Вот, и меня это заебало. И вот я заметил, что в шкафу боте тоже начинают иногда пропадать заголовки. Что делать? Как это порешать?
1: Ну, очевидно, что ультимативно это не притворяться браузером, а взять то, что многие ошибочно называют браузером, и вот через него грузить сайт Ютуба, ссылочку, и уже оттуда их выковыривать.
0: Ну, у меня в VPS-ка явно сие не потянет. Вот, просить тебя поднять то, что мы ошибочно называем браузером, чтобы бот лазил сначала в браузер, а потом постил в конфу, я думаю, ты тоже не захочешь.
1: Ну да, малинке от этого будет плохо.
0: Ну так вот, значит, есть недоопубликованный патч, который, сейчас я отпущу кусочек кода в чатик, можешь на главную это репостнуть, который выковыривает кусочки JSON из странички и ищет разные пути. Каждая строчка — это один из вариантов пути, где искать видеотайтл. Местами путь начинается одинаково, например, overlay real player, overlay renderer, а дальше показания могут меняться. Причем, загрузив другое видео, путь в этом JSON тоже может измениться. Вот. Вот эта часть, это еще как бы не опубликованный, не замерженный кусочек, который, ну, работал еще неделю назад. Насколько он сейчас работает, я не знаю. Но я что-то решил, что хватит это терпеть. Что я сделал? Сейчас покажу. Тоже можно опубликовать. Что мы делаем? Значит, здесь в строчке agents у нас различные варианты операционных систем: Macintosh, iPad, Android, две штуки, iPhone, всякие Windows NT10, даже какой-то хромос есть. Вот. Есть тестовые видео, вот, которые, правда, еще даже не затеганы. Есть языки: французский, русский, английский, немецкий. Ну и есть, конечно же, курлы, через которые это можно скачать. Ко всему этому комплектуется, сейчас скажу, 2069 проксей. Большая часть из этих проксей мертва, но они есть, и что-то через них тоже качается. В результате было скачано, ну, на данный момент 683 файла видео через разные прокси, с разными юзер-агентами, с разными заголовками. Вот, в разных форматах, вот все вот это. И мне это предстоит распарсить. Вот так вот выглядит кибер-джихад, когда хочется, чтобы заголовки с Ютуба никогда не портились. Ваше мнение.
1: А проблема в том, что там просто постоянно разный путь в JSON или что-то еще сложнее?
0: Да, постоянно каждый разный путь в JSON, а иногда и самого JSON нету.
1: Ну вот если нет JSON, это сложно, но для разного пути, знаешь, я бы взял что-то типа модельки на 2B, может даже меньше, чем на 1B, и просто бы сделал prompt, типа извлеки название видео из вот этого JSON.
0: Его там много, этих названий. Вот, плюс где-то там есть видео соседних, related видео, где-то там есть комментарии от пользователей, там могут быть какие-нибудь ссылки или еще какая-нибудь ебанина. Это не так просто.
2: А я вот не пойму, ну, сакрального смысла списка тестовых видео.
0: А тестовые видео, здесь что мы делаем? Мы знаем кусочки заголовков. Например, видео про лед раньше стоил миллионы. И, соответственно, мы ищем, скачиваем это видео через разные прокси, юзер-агенты, языки, и во всем том, что мы скачали, ищем предопределенную строчку. Раньше стоил миллионы. Наша задача — написать как можно больше кода, который экстрактит заголовки, и писать его до тех пор, пока мы не точно не получим известную нам строчку. Понял затею?
2: Ну, примерно понял, но это выглядит как, знаешь, попытка общения через какой-то шифр, когда ты не знаешь конкретно пароль, ну, или, в общем, кодовое слово для этого шифра, и перебираешь там, допустим, 4000 вариантов до тех пор, пока у тебя шифр-текст не превратится в plain-текст какого-то вменяемого вида.
0: Да, здесь именно так. Только вместо шифра текстов у меня может быть там JSON, какой-нибудь Base64, что-нибудь внутри HTML-тегов. Внутри HTML-тегов могут быть entities, внутри JSON тоже могут быть escape entities. Вот. И моя задача в неизвестном пути, в неизвестном, вообще неизвестно, есть там эта строчка или нет, но мы ее ожидаем где-то там, найти что-то похожее на искомую строчку.
2: Хм-хм-хм. А вот смотри, по итогу же тебе надо получить, ну, информацию о каком-то своем конкретном запрошенном видео, так?
0: Да.
2: А ты не думаешь, что при вот таком массовом абьюзе этого дела YouTube просто засечет вот такой вот массовый доступ к какому-то конкретному видео и просто не будет отдавать его или отдавать его информацию о нем? То есть, грубо говоря, он забанил не тебя, ты представлен там доступом через сотню проксей и десяток юзер-агентов, а он забанил тему, которая тебе нужна, в частности, видео.
0: Это видео с миллионами просмотров, это раз. А то и десятками миллионов просмотров. Например, там есть Мистер Бист, 36 миллионов просмотров. Вряд ли они Мистера Биста ограничат. А даже если ограничат, то даже интересно. Вот. Это даже интересно, это еще один use case. И вот посмотрим, то есть YouTube как-то это видео ограничил, а мы смотрим, ага, JSON в этой структуре нету, этого нету там, этого нету здесь. Ну где-то же-то оно должно быть. Вот. И так до тех пор, пока не будет сообщения типа с вашего IP-адреса совершается много сообщений, вот кроме капчи я вам ничего не покажу. Такое тоже, кстати, мне присылали.
2: Ну, я хотел бы дождаться, когда это на популярном видео вызовет вылезание капчи не у тебя, а просто у рандомов, которые его пытаются смотреть.
0: Г-г-г-г-г. Ну, YouTube вообще творит полнейшую херь в этом плане. YouTube построил свой Great Firewall. Вот, ну и его с различной периодичностью люди обходят. Самая интересная история то, что мне сейчас YouTube вообще смотреть толком нечем. Вот. Давайте поясню, почему мне YouTube смотреть нечем. И достаточно давно я YouTube смотрю через Tubular. Это форк NewPipe с спонсор-блоком и с, скажем так, с приятными добавочками. Вот. К сожалению, автор Тюбуляра немножечко умер. Ну как, он физически жив, но где-то там в Астрале. Возможно, тоже пытается сдать свою квартиру, питается чистым укропом, вот, и подорожником полевым. Вот, короче, автор Тюбуляра немножечко умер. Да-да?
2: Нет, я случайно пошевелил, но раз уж ты спросил, хвощ полевой.
0: А, да, хвощ полевой. Ну и одуванчиками тоже можно питаться. Вот, значит, есть оригинальный New Pipe. New Pipe починил недавнее обновление Ютуба, где не было подписок, где нельзя было больше обновлять видео, страницы каналов не открывались. Они это починили, и так все это и осталось. Все видео, которое было, открывалось в 360p. Итого у меня есть Тюбуляр, где не работают подписки и не работает ничего. И вот оригинальный NewPipe, где только 360p. Вот. Есть еще один клиент, PipePipe. Замечательный клиент. Автор сказал то, что они очень сильно отдалились от NewPipe, то, что у них разные идеологические взгляды на разработку. По PipePipe это видно. Вот. Зато PipePipe умеет открывать видео в 1080p. Когда NewPipe говорит, что у вас YouTube забанил и не дает никаких данных, подождите 2 часа, пока вам снимут бан с IP, PipePipe такие видео спокойно открывает. Зато в PipePipe, ну, по автору видно PipePipe, что действительно философия и взгляд на разработку совершенно разные. И, например, если видео стартует более-менее нормально со второй или третьей попытки, это у меня проблема с MTK-чипсетом, то когда видео дропается или нужно стартовать с середины, видео стартовать практически невозможно. Оно у меня просто не стартует никогда. Вот, то есть оно стартует, а полсекунды проигрывается и вылетает. И так всегда.
2: В NewPipe... Ну, в NewPipe я такое тоже ловил.
0: Ну да, такое бывает. Ну, 2, 3, 5 раз ты с 5-го раза-то оно запустится.
1: Так, нам тут подсказывают, что у нас 2 минуты до завершения.
0: Да-да-да-да-да. Вот, и в PipePipe, а вот в PipePipe ты можешь и 5, и 10 раз нажать на видео, и оно все равно будет с ошибками завершаться. Приходится скачивать его и смотреть локально. Это печально. В результате у меня сейчас есть 3 клиента, и все 3 говно. Вот такие дела.
1: Обсидиан, вот,
0: ты мой замечательный код на главную выложил?
1: Да.
0: Ну, а что, нончики пишут нам?
1: Нам ответили на это ровно одно сообщение. Это анончик написал: ебать, вы насрали в кукарекалку.
0: Да, это мы. Вот. А еще я писал этот код руками, без лода. И это приятно. Писать код самому — это приятно.
2: Ну а откуда ты выдергивал, например, юзер-агента?
0: Ходишь по разным сайтам и копипастишь по строчечке. Пишешь в гугле «юзер-агент 2026 for iPhone». Парочку тик. Пишешь «юзер-агент for Android». Парочку уже с другого сайта. Парочку. Вот. «Юзер-агент for Chrome on Windows 11». Тик. Вот. И так составил.
2: Но ведь, по-моему, был браузер spy.dk, и там, по-моему, были списки юзер-агентов.
0: Да, таких сайтов много. Во-первых, за ними всеми не уследишь. Во-вторых, люди зачем-то продают за деньги юзер-агенты. Там что-то 20 центов за строчку юзер-агентов. Я не знаю, кто это покупает, но такое даже тоже есть. Вот, а браузер Spy Decay, ну вот спасибо, конечно, но через 2 минуты я о нем забуду.
1: Да, так, вот, а у нас тем временем время вышло, к сожалению, вот. А с вами была в эфире субботняя конференция. Радио
2: Анонимус.
1: Мы доставляем
2: как умеем.

нравится, опять мне не читается. И потолок весь день шатается. И никуда, никуда не надо идти. Уже давно ни с кем из вас не по пути. В моем районе поблизости нет метро.

В нашем городе многие находятся временно. Например, курсанты танковой академии. Я же увильнул от военной повинности из-за полного отсутствия агрессивности.

0: это французский.
1: Писатель знает, что надо делать. Он пригласил меня обедать. Он думает, что он мой вожак. Но я упрямый, как и шаг. Самокопатель — это я. И безгранична грусть моя.

0: свой валютный алкоголь.
1: Не Витя уже решал. Слух уже решал.
0: С тобой. Замыкатель это я. И безгранична грусть моя. Из бесконечной тишины мои страдания никому не нужны.

Еще с этого альбома прикольная. Все, пройдено. Так, чем будем смотреть?

Сколько идет то, что я качаю? А, да, еще сабы надо скачать. Ладно. Сегодня будет что-то бодрое. Наверное. Сейчас сабы скачаем. Как раз докачается. Либо можем мюзикл 2,5-часовой. Хотите 2,5-часовой мюзикл, ребята? Ну, ребята, на 2,5-часовой мюзикл. Мюзикл 2,5-часовой. И вот не знаю, мюзикл не сложнее или проще выдержать? Идея вот как концерт, и на удивление бодро. Но мюзикл это как бы другое, и как бы не роковый, поэтому... Так. Поэтому я прям не уверен. Так. Скачал, возможно, сабы придется подгонять. Так, мюзикл, не мюзикл? А мы хотим завтра поигорять? Ну, я бы хотел завтра поигорять. Ну, или тебе на работу? Ты не знаешь, на работу ли тебе завтра? Ну, я бы хотел завтра поигорять, потому что завтра я до заказчика не дозваниваюсь. Вот послезавтра мне бы пораньше проснуться и вот. А зрителей, похоже, нету. Мы подождем занятую администрацию, она вроде должна подойти. Наверное. Поясняй, завтра мы хотим лесник. Ладно, не 2,5-часовой мюзикл. Нет, 2,5-часовой мюзикл. Не волнуйтесь, не волнуйтесь. Но что насчет завтра поигорять или нет, ты поясни. У меня есть возможность. Окей. Или завтра. Ну ладно, я сейчас подумаю, блюпринц или не блюпринц. А чё записываться, я все равно. В итоге не вещаю, да. Так, нам кинул что-то скрипашист. Он, конечно же, нас не слышит, но мы так нет, стоп, нет. Что-то скрипашиза нельзя прям на стриме сразу открывать. Да. Очень замечательное видео, да. Вот, смешно. А как я узнаю, что эфир будет? А я тебе говорю, что он будет, как обычно, мы же договариваемся, в 6 вечера. Запишусь. Ну чё, администрация бежит, администрация идет, администрация все еще не может дойти, но поехали. Сейчас Саву придется подгонять.

кино задорное. Я специально из скачанного я не мог найти ничего задорного. Поэтому скачал задорное. Потому что на незадорное меня сегодня бы не хватило.

Не, где-то снимали Францию. Ну, кадры самой настоящей Франции везде были. Если не забудем, посмотрим, если Behind the Scenes после кино. Напомните. Как бы очевидно, что там ничего такого, чтобы имело смысл снимать именно во Франции, не было. Там все миниатюры и прочее. Но интересно, как снимали. Да Бенисио дель Торо. Дай-ка я угадаю, он кажется русским в этом фильме. Просто такая борода.

0: Я понял! Я понял. Что за убийство двух человек, я помню, но что, что в этой сцене произошло, я не очень понял.
1: He did not pick up a brush during the first decade of his long prison sentence.
0: Нарисовал два... Ну, это типа его безумие так было показано. Автопортрет нарисовал. Зеркало.

0: Moses, are you here?
1: Mm-hmm.
2: Any words of introduction, or perhaps a welcome to our wonderful guests, some of whom have traveled a great distance to come see your work, I hope? Or alternatively, just, I don't know, hello?
0: Quiet, please. Quiet, please! I did it!
3: It's good.
0: This is historic.
3: Open the champagne!
0: I did it.
2: Music!
0: Why are you sitting in a wheelchair like an invalid? You should be dancing on the tables. It's a triumph!
4: Il s'est poignardé la cuisse avec un couteau à palette, mais...
5: He stabbed himself in the thigh, ну, ударил, ну, как сказать, блядь, не ударил, а как сказать, когда... Ну, короче, ударил себя в тай. Тай это тай. Бедро. Бедро. Без palette knife, кстати, не знаю, что именно это. Так. Пырнул. Luckily, the infirmary boy was able to reconnect the artery.
1: Do you like it?
0: Do I like it?
5: Я сегодня весь день красил трактор, а мне оказывают в человеческом общении. Пообщайтесь же, ребят. Я подозреваю, что это же... Пообщайтесь же, ребят. Меня не отказывают. Нет. Ну, а я тут сюда зачем прихожу? Чтобы все-таки чуть-чуть... так скажем, выше. Выше или ниже? В том плане, что... Ладно, не буду. Не будем классифицировать виды деятельности на Non-FM. Общение текстом ниже. Стримы кино или игр выше, но голосовые конфы все-таки еще выше, так как, да, это вот такое зачастую тупое общение ни о чем, но, во-первых, публике нравится, во-вторых, это более подходит радиоформату. Так что я посерединке. Не, то, что я ничего... Ну да, типа, я не заслужил. Ну да, да, справедливо.
0: Yes!
4: C'est poignardé la cuisse avec un couteau à palette, mais par chance, ce garçon d'infirmerie a pu reconnecter l'artère.
1: Do you like it?
5: Тогда ЖБ стоило не прийти, тогда, наверное, трактор красил, во время конфы получить человеческого общения.
0: Do I like it? Yes.
6: Ils ont fait votre gonzesse pour vous.
5: Ну чё такое Флози? Тетир Флози. Ну чё такое Флози? Окей, я не знаю, чё такое Флози. Флузи. Все равно не понял. Did your fluzy. Хорошо, мы по Google Translate это. Все равно непонятно. Ничто имеется в виду. В смысле did. Это его типа подражатели. Все, я понял. Every frame a painting.
0: Look at Ma. She's mesmerized.
7: This here's a fresco, aren't it?
0: Precisely. He's a Renaissance master of the highest order. He mines the same vein as Peperino Pierluigi when he illuminated the Christ before God's heavenly altar in 1565. Ma, nobody has an eye for things nobody has ever seen like Ma Clampett of Liberty, Kansas. We should be ashamed to even gather in her presence. Why the fuck did she say fresco? Are they painted into the walls?
8: Oh no, what has he done?
0: You fucking asshole. Are you seeing this? Look at this!
7: Well, I think it's utterly wonderful.
0: It's crucial! It's probably a turning point in the evolution of human pictography. Scratched and plastered into a reinforced cement aggregate gymnasium. Even painted onto the radiators.
7: Maybe one of them restoration fellers out at...
5: потому что оно так все прямыми, на прямые камеры, всегда на прямые углы. Более старые, они менее такие все-таки. Надо, кстати, старые фильмы посмотреть, и хвалят. Хвалят больше, наверное, чем... некоторые хвалят больше, чем современные, потому что тех, кого его стиль заебал. The Fondazione dell'Arte Classico could figure a way to wrestle that picture's loops. We're in a maximum security prison, Ma. It's federal property. Even to begin the bureaucratic nightmare would require years of negotiation with a team of highly paid, arrogant, obnoxious advocates. I don't even know how you peel them off. It's a fresco. Hey! It's a fresco!
3: So what?
5: Can you even begin to fathom the shit ton of money my uncles and I have squandered to get to this point of no return? Look at them! You've ruined us. Does it mean nothing to you?
3: I thought you liked it.
5: I think it stinks. Get out of that wheelchair. I'm gonna kick your ass up and down this hobby room. Don't growl at me, you convicted murderer. You homicidal, suicidal, psychopathic, no-talent drunk.

Иди, сука, спать! Нет, нет, сказано так же отвратительный и долбоебный человек, как и ты. Но я ж прислушиваюсь к мнению, я ж прислушиваюсь к желаниям мочевого пузыря, чем бы они не были. И насколько, насколько in bad faith the arguing. Но они же все равно аргуют зачем-то же, да, вот не просто от скуки, но вот беги. Мы пока. А почему China Town 70? Как это Джейк Чарна? А, ясно, это год выхода China Town. Эпик! Не знаю, что это значит. Я, кстати, не читал первый. Окей. Откуда это? А, ну, короче. Тут, блядь, все дата выхода кино. Это Back to the Future. Не знаю, что это значит. Тут Beauty Kills the Beast. Что это такое? Boys with Francis His Mother. Тоже что-то знакомое, откуда это. Could be the contender. Где моя валюта? А вон она. Угу. Сколько стоит? Сколько так стоит? Терминатор. В смысле, блин?

No más. Ты, тебе очень ссать надо было, так что, ну вот ты понимаешь, это boy who cried wolf. Вот, блядь. Вот он изъебывался, споря с сомнительной аргументацией, что нужно поссать, и не ушел ссать. Где вас таких делают?

21, 17, 14, 17, 18, 19. Дайте на пакт. Это не судок, это гача.

Вообще не могу купить. И почему валюта Spades? А, это разные валюты. Не знаю. Я ж не оставлю. Ну, гача кликер. Я ж не оставлю это запущенного на фоне, да? Я просто посмотреть на две минутки. Я не ж буду такой, я не поведусь на такую хуйню.

0: Не знаю, что это 5 звёздочек, карант.
1: А, это еще limited offers.

А, это что? Это этот Короче, откуда эта цитата? Я предполагаю, что это этот, ну, как я научился любить ядерную бомбу.

Конечно. Если бы тут не было левелапов чисел, я бы еще попытался все собрать. А тут еще и левелапы есть. Типа. Это не. Нет, это совсем не. Это не супер судоку. Супер судоку. Сейчас, если она. Где у нас супер судоку было?

Сука, оно не увеличивается. А, нет, вот, теперь увеличивается. Вот, сток у метроидвения. Так. Ну, за 5 минут я, конечно, тут не успею до чего-то додуматься. Начали уже. Так. Так. Тут точно по убывающей от палпа. Значит, это точно по убывающей идет. По возрастающей. Значит, тут. Значит. Например, в этой позиции должно быть не больше 7, 8, 9, не больше 6. Не больше 6. А в этой позиции не больше 7. Значит, ну все равно слишком большой набор. Ну а 7 уже есть, значит, можно. Они не влезут все варианты. Хотя, окей, влезли. Не больше. Да, но тут. Ладно. Значит, а тут. Тут от. А тут тоже получается. Так. Но wait, я понял, кажется. Но так как в этом квадрате уже есть 7, 8 и 9. Ну, блять, пробовал думать. Мы же договорились, что вместе. Да. Значит, если тут есть уже 7, 8 и 9, то тут мне тут другой квадрат, поэтому не касается. Значит, вот тут должно быть 1, 2, 3, либо 4. Больше не может быть, потому что тут должны быть 5 и 6. Тут, значит, 2, 2, 3, 4, 5. И тут любое. Поэтому. Вот. Правда, не сильно поможет. Все равно слишком много вариантов. Это слишком сложно и скучно. Как вы думаете, является ли Сник Вити или братом Вити? Или вот просто он похож на Витю? Я не всерьез, но очень похож. Думать, что Лесник это Витя, было бы паранойей, но сходство, ну нельзя не отметить сходство. Нет, в правой нижней ячейке цифра на один больше, чего, блядь? Да, тут правая нижняя. Это, если что, я выписываю те, которые могут быть тут. На одна больше. Да. И, по-моему, так. Тут больше вариантов, потому что
Почему один быть не может? Почему?

совсем другие аватарки. Ну. Вот. Люди примеряют маски. Вот. Вот. Многие люди, они вот в зависимости от вот, положений, бывает, вот, ощутимо лучше ведут себя, примерив другую личность. Я лично такое не очень понимаю и склонен, но это такая наблюдаемая реальность многих. В зависимости от места, в зависимости, а тут тем более, если еще Витя пытается не палиться, что он Витя, вот, понятно, почему он может значительно по-другому себя вести. Мне это не слишком понятно, потому что я хоть с кем примерно, у меня примерно тот же набор ценностей, морали и этических правил. Хоть тут, хоть, не знаю, хоть с двачерами, которые ну, совсем. Вот. Но вот у многих такое. Один не может быть в левой. Почему? Почему? В этой, в левой. Окей, почему? Почему не может быть? Оно оно сюда увеличивается. Тут может 1, 2 и 3, допустим, быть. Самый лучший. Ну, Death Proof-то это не местный явно. А, да, да, меньше. Оно ж в ту сторону тоже, я забыл. Да, да. Вот смотрите, ну, лесник не говорит, что он как бы не отвечает, он не говорит, что он не Вита, да? А вот администрация не говорит, что он не алкоголик. Он говорит, что у вас нет достаточных оснований думать, что я сейчас алкоголик, но он не говорит прямо, что я вот не. Ладно, я если что, это все.

Значит, тут так. А тут сначала вот так, допустим, а потом уберем. Тут уменьшается в эту сторону. Значит, не может быть 1, 2 и 3, потому что... вот смотри, не понимаю, почему... Да. Как мы там... как мы в... в коннекшене был набор слов про битрейс. Про битрейс. Моей муке оно не мешает. Так. 4, 5. 4 может быть, 4, 3, 2, 1 может быть. Все, вроде бы варианты все выставлены правильно. А вот тут тогда... Что мы знаем о вот этом кончике? Сюда 3, значит, 3 клетки. Значит, тут не может быть 1... Нет, так... В ту сторону оно уменьшается, да, значит, тут может быть, начиная с 3. Окей, вот так.

Но все равно непонятно, как прийти к конкретному одному шагу. Из этих два только тут. Из этих два только тут, но вот тут и тут могут быть любые. Ну-ка. Ладно, а конкретно какие это любые? Значит, 7-8-9 есть. 1-5 нам непонятно. Тут или тут, поэтому мы не можем сделать вывод, что... Вот, только 4-6. Значит, тут эти, тут эти.

Значит, 6. Точно в этом столбце. Ага, нет. Опять, нет. 3. Все равно нихера. Почему 5 не может быть? Где 5 не может быть? Почему тут 5 не может быть? Мы не знаем, тут 5 или тут 5. Где 5 не может быть? Можешь нумеровать клетки в пределах квадрата, как клетка номер. Клетка номер 4 квадрата, который ты сейчас рассматриваешь. Например, так.

справа от 8, не может быть 5, потому что дальше идет 4. А 4 есть уже в секторе. Пять, четыре. Не обязательно. Почему? Они не по порядку. Допустим, тут 5, а тут сразу может быть так, если они Я все время забываю, в какой стороне уменьшаются. Дальше 3 может быть сразу. Они не по порядку. Strictly increase. Но это не означает, что они по порядку идут. Может быть 5, 3, 2. Не написано. Strictly increase это Ну, я бы сказал, что strictly increase означает, что не может быть. Типа. Не может быть. Равное, но ладно. Мы можем предположить, что по порядку. Ну тогда слишком просто будет, нет? Типа тогда тут. Если тут increase 2, 3, 4, либо 3, 4, 5. 2, 3, 4. Strictly increase, я бы сказал, что это означает, что не может быть 2. Что не может быть неубывающее, например. Но, да. Так-то не очень понятно. Поэтому. Ну-ка. Правило можно?

0: Ты всех задушил своими гачами числами. А какая тебе разница, чем я занимаюсь на писикаке, на которое ты должен ссать, а потом вовремя вернуться?
1: Je ne peux plus saluer cet insigne.

0: один глубокий трезвенник очень оскорбился, что в нем не то что заподозрил алкоголика, а так в качестве какой-то рассуждения о паттернах человеческого поведения привели вот некий ответ. Вот когда-то, когда-то предположение, что он под влиянием алкоголя, и вот он как трезвый оскорбился и покинул нас. Это паттерн поведения закоренелого трезвенника. Я бы не против начать учить французский, немецкий, итальянский, испанский. Вот мы узнали, как все, что, сука, на итальянском или на испанском G зачастую не произносится как G, а, сука, синьорина, она просто синьорина без G. Вот, понемногу начинаю.
1: There followed a brisk, unpredictable tit-for-tat between Anhui's elders and its youngers. August. Community whisper campaign denounces student movement. September. Sonblad coffee license revoked by official decree. October. Propaganda committee erects pirate radio tower on physics department rooftop. November. Meal plan blockade of the undergraduate cafeteria. December. Checkout protest at the Bibliothèque Principale. Entire library circulation legally removed until 5 minutes before incur of massive overdue book fines. January, Mitch released parental custody. February, the girls' dormitory uprising. It all, in the end, leads to March, the chessboard revolution.

0: Are you asleep?
1: The commissaire adored Gigi with all his voluminous heart. However, his mind, that exceptional machine for the detection and investigation of criminal activity, had been worrying since dinner time.
2: Maman, j'ai faim. Dîner!
3: Dîner!
1: And he was in a condition of dire calorific depletion. Nescafier, back in the field for the first time in 6 years, came prepared to dazzle.
3: Dîner!
1: The change was instantaneous.
2: Nescafé.
1: Even as the faintest hints of the aromas of the great chef's kitchen ribboned into the commissaire's nostrils, he began to envision and formulate a multi-pronged battle plan. To start, deviled eggs of the precinct canary served in shells of its own meringue.
2: Pour sécuriser tous les points d'accès sud et ouest.
1: Next,
2: envoyer un détachement de guérilla.
1: Kidneys.
2: Wow.
1: Poached with plums from the mayor's rooftop arbor.
2: Percer des tunnels, circonférence 75 mm.
1: Then,
2: bon, là, c'est bon.
1: Minced lamb bonbons and pastry wrappers. Blasé oyster soup. A magnificent city park.
4: Негры-энтузиаст. Ну, 200 рублей, 300. Ты прочитал надпись на ткани, которая закрывала витрину? Когда? Во время перечисления или когда? Ткани, которая закрывала витрину, Да, я запомнил, что Клевс — это ключи из французского.
1: And ribboned into the commissaire's nostrils, he began to envision and formulate a multi-pronged battle plan. To start, deviled eggs of the precinct canary served in shells of its...
4: Где-то... Вот я вижу за ним ключи, а где-то написано, что ключи...
1: Deviled eggs of the precinct canary served in shells of its own meringue.
2: Pour sécuriser tous les points d'accès sud et ouest.
1: Next,
2: envoyer un détachement de guérilla.
1: Kidneys.
2: Wow.
4: Kidneys. Какие-то большие. Это чьи?
1: Plum.
4: Я сейчас почек-то куриных бы съел.
1: Was from the mayor's rooftop arbor.
2: Percer des tunnels, circonférence 75 mm.
1: Then,
2: Bon, là, c'est bon.
1: Minced lamb bonbons and pastry wrappers. Blasé oysters.
4: Так мы не узнаем, где же было Клевс.
1: A magnificent city park pigeon hash.
4: Сейчас бы мне жаркое клубей из парка. Мне жалко клубей. Где это было написано, Клевс? До перечисления или после перечисления блюд? Ёб твою мать, пить.
1: Finally, tobacco pudding with quadruple.
4: Ключи. Какую витрину? Какую? Окей, вижу, Клевс. Я даже на это посмотрел, а что-то... Ключи? Ах, а какие еще там? Какие ключи? Какие ключи? Типа мастерская, ясно. Окей. Понял.
2: C'est des tunnels, circonférence 75 mm.
1: Then,
2: Bon.
5: Il y a aussi un giroudoir.
1: Tobacco. Blasé oyster soup. A magnificent city park pigeon hash. Finally, tobacco pudding with quadruple cream.
6: May I interrupt with a question? Please, just permit me to dog ear the page mentally. Beg your pardon.
0: You've written about the American Negro, the French intellectual, the Southern Romantic.
3: And the anti-Negro.
0: The anti-Negро.
4: Кто такой анти-негр?

0: и лето, поэтому... Опять, что-то у них сайт, потому что больше двух игр было. Хуй знает, короче. Плохо сделали, тупо. А, на следующей неделе, возможно, буду смотреть. Хотя,
1: Valid.
0: как у нашего лесника расписание работы. В этот раз я еще не посмотрел. Я думал, может, пойти. А там, где эти тивачеры смотрят, они там футбик смотрели в той руме. Поэтому, ладно. Не решил не ебаться где-то еще отдельно организовывать. Поэтому не стал. Там футбольщик сейчас.
1: But I learned as a cub stringer, never under any circumstance.
0: Не, дизайн прикольный, только чуть-чуть за путаница. Больше двух игр прошло. Если это типа этого сезона, то уже должно быть больше. Типа, где? Дизайн прикольный новый. Хотя прошлый тоже. Я когда увидел новый дизайн в Wayback Machine, типа смотрел, как раньше выглядел сайт. Ну, теперь искать. Хотя, сейчас, если это на главный постил, сейчас посмотрю в истории диджейки. Один из самых ранних снапшотов в сайте. ЧГК еще. Вот. Мои посты себя цитирую. Пост. ЧГК сайт недавно редизайнили. Еще год назад было вот так. Вот. Еще я запостил фото под пацанов со совами. И типа самая ранняя. Она не менялась очень долго, значит. Типа, это 2006 получается. А вот год назад. Год назад или я... Нет, это не год назад. Вот год назад. Вот год назад. Он почти не менялся. Например, 24 с 2006. А теперь сделали вот где там. Вот, это искурс в сайт ЧГК. Окей, ладно. Раньше. Но он был неплохо. Не обязательно было менять. Блять. Вот. Тут солидно, богато. Ардеко почти. Вот, сади ардеко.
1: If it is remotely within your power to resist the impulse, never ask a man why.
0: Мы не... Блять. Я не в том браузере опять все показываю. Окей. Извиняюсь. Тогда. Вот, ну, новый сайт вы видели. Вот так он выглядит. В 2006 так выглядел. Вот. И где... вот 2006. Вот так был в 2006. А вот так в 2004. Вот, почти не менялся 2006. Вот. И еще я вот запостил фоточку. Фоточку пацанов с совами. Вот. Вот, теперь вы увидите. Теперь вы увидели. Да. Надо помнить, когда я просто жму на ссылки, вот, например, в истории чатика, в истории кукарекалки, они открываются в основном браузере.
1: Titans a fellow up.
2: I apologize, but I'm going to hold you to it.
1: Torture. If you'll agree. Self-reflection is a vital.
0: Прикрути там штамп. Зачем? Ну зачем? Слишком много работы для сомнительного выхлопа. Они все равно по порядку. Зачем? Я должен сделать новую версию чатика, но я уже, конечно, сомневаюсь, что у меня когда-нибудь в жизни будут силы это доделать. Должна быть совершенно уже другая версия. Это вот сейчас, что это она очень костыльная. Нормальная.

не надо знать. Это он. Или не он? Блять, а как актера зовут? Нет, это не он.

0: I'm speaking to the leader of the gang of kidnappers on the top floor. Do you have a working kitchen in your lair? My son needs a snack. Allow us to send in our precinct cook, along with some supplies and provisions. He will prepare a supper of sufficient proportions to feed you and all your accomplices. We already ate.
1: Is it an underling? Or an Escaffier himself?
2: Так, а как это хорошо? Слишком интересно. Допустим, бойцовский клуб. Как по имени? Потому что крутится в голове Эдвард Нортон. Эдвард Нортон, ясно. А почему? А вот этого имя особо не знакомо не звучит. Хотя тоже я по Бёрдману его помню. Эйден Гиллен? Окей. Похоже. Не похоже, одно лицо. Одно лицо. Ну, одно лицо.

Да, это, кстати, омаж, наверное, именно на всяких розовых пантер. Она же французская. Thank you.

0: Are we all here? I guess you know. It was a heart attack.
1: Excusez-moi.
2: Я сомневаюсь, потому что, наверное, что-то французское должно быть. Ронин. Чё за Ронин? А, французский есть, да? Ну...

менее whimsical посмотреть, интересно было бы. Но это тоже круто. Немножко менее сказочно,

А, кстати, Behind the Scenes посмотрели, да? Чуть не забыл. Сколько лайков беру? Сколько? Отсылки на Ронина. По ЧСС поставь чайник с саниной. ЧСУ поставь чайник с уриной.

надо что-нибудь скачать, чтобы было в пуле Сандерсона из его поля раннего. Я там почти ничего не смотрел.

let me know. Somewhere between

0: Сегодня.
1: 14
2: июня.
3: В Москве 2 часа ночи.

0: там, татарам тара там, татара тара там, тра-та-тара тара там, та-та. Зеленый слоник наш оркестр пришел, зеленый слоник наш трубу принес. Когда ребята уходили, зеленый слоник на трубе играл, играл платок, творото. Подожди, сейчас я вспомню, сейчас секунду. Значит, та-та-ра-та-ра-та-та-та-та. Играл про то, как плохо в клетке жить, как плохо есть, как плохо есть проклятую еду, как плохо всем, а хуже всего ему, зеленому слонику. Та-трай, та-та. Ну, такая песня просто. Ну, я тебе просто хотел, ну, исполнить, понимаешь, эту песню.
1: Радио Анонимус.